Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungs & Fearless London и Might Enterprises с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bebe Rexha и Faithless – New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте, Гомеле и Могилеве днем плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно плюс 27-29, в Витебске днем 28-30 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный при грозах порывистый. В Бресте, Гомеле и Могилеве днем плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно плюс 27-29, в Витебске днем 28-30 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте, Гомеле и Могилеве днем плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно плюс 27-29, в Витебске днем 28-30 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Как

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов ровно в стране, ты слушаешь Радиус FM, и пока Паша отсутствует в таком, ну, скажем так, рабочем отпуске, я решил продлить эту замечательную традицию, ныть и рассказывать о погоде. Так вот, к счастью, Бернадет, вот эта вот вся вездесущая с дождями, грозами и прочим, вроде как отступает на этой неделе. 25, 26, 27, настоящее, хорошее, полноценное лето, и это чудесная, прекрасная новость для того, чтобы стартануть наш сегодняшний эфир, рабочий день понедельника, чтобы все у нас было на максимум, классно и вкусно. Сейчас будем рассказывать о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф и звездная инструкция на этот понедельник.
1: Далее улыбнула, мы продолжим дарить тебе классное настроение мемами и шутками из интернета.
2: А еще пока ты спал, расскажем о том, что оказывается мы с вами неправильно ели черешни все это время.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, какие там новости.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Вся эта неделя будет наполнена культурными событиями Славянского базара в Витебске. До старта международного форума осталось несколько дней, но праздничный марафон начинается задолго до официальных позывных. В городе на Западной Двине уже работают специалисты, которые отвечают за свет, звук и грим. США начали наносить новые удары по Ирану, об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Проводится это с целью дальнейшего ослабления возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и невинных моряков, свободно пересекающих Ормузский пролив, говорится в сообщении командования. Генеральный секретарь ООН призвал США и Иран незамедлительно возобновить переговоры. По словам Антонио Гутерреша, возврат к полномасштабным боевым действиям на Ближнем Востоке приведет к катастрофическим последствиям как для жителей региона, так и для всего мира, безопасности и мировой экономики. В Австралии появится черный ящик Земли. Этот монументальный проект будет фиксировать последствия климатического кризиса и сохранять данные на случай возможного исчезновения человеческой цивилизации. Внутри будут храниться сотни массивов информации, температурные показатели, уровень мирового океана, климатические отчеты и политические заявления. Необычная экспозиция открыта в Ботаническом саду Минска. Посетители могут насладиться живописными видами полей в фиолетовых тонах на площади в 16 соток. Здесь представлены редкие сорта узколистной лаванды, которые хорошо адаптировались к белорусскому климату. В Ботаническом саду сейчас также наступил пик цветения белых, пурпурных, бордовых, желтых и кремовых роз. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в нашем эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28 со знаком плюс, в Гродно 27-29 выше нуля, в Витебске 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будите. На Радиус ФМ. Радиус ФМ.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут на Радиус ФМ. Прямо сейчас небольшая звездная инструкция. Мы постарались отобрать самый позитивный, хороший прогноз. Знаешь, такая аффирмация. Мы вот сейчас это все озвучим, и пусть оно так и будет. Но для начала расскажем о наших знаках. Юлька, как у тебя дела?
2: Вот у меня не очень прогноз. День начнется с огорчений, но мне нужно не терять надежду.
1: Это, знаешь, это для того, чтобы потом выдохнуть. Нужно чуть-чуть огорчиться, чтобы потом ощутить, ну да. Да, настоящее счастье. А мне звезды говорят, что целый день буду помогать другим, что тоже неплохо. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня вы легко поможете другим разобраться в сложной ситуации. Хотя собственные вопросы могут даваться вам непросто.
1: Ну что ж, будем разбираться. Тельцы, возможно, проблема не в ваших действиях, а в том, что вы направили усилия не в ту сторону.
2: Близнецы, не спешите сегодня воплощать все идеи сразу. Небольшая пауза поможет добиться большего.
1: Раки, даже если день начнется с огорчений, не теряйте надежды. Хорошие новости не заставят себя ждать.
2: Львы, энергии будет, хоть добавляй, но постарайтесь направить ее в мирное русло.
1: В понедельник сложно направлять энергию в мирное русло. Девы, сегодня стоит довериться первому впечатлению и своей интуиции.
2: Весы, критический взгляд полезен, но прежде чем кого-то слушать, подумайте, стоит ли оно того.
1: Скорпионы, неожиданные трудности потребуют усилий, но не смогут сбить вас с намеченного пути.
2: Стрельцы, следите за своими словами. Даже удачная шутка сегодня может оказаться неуместной.
1: Потерпите до завтра. Удачные шутки лучше придержать. Козероги, прежде чем сказать что-то важное, хорошо подумайте, чтобы избежать неприятных последствий.
2: Водолеи, не бойтесь обратиться за помощью к специалисту и не полагайтесь только на ваш внутренний голос.
1: Ну и, наконец, рыбы. Если ваши идеи сегодня не оценят, просто дождитесь более подходящего момента, чтобы представить их снова.
2: А мы точно оценим твои идеи, как и ты наши, через парочку минут в нашем эфире. Поднимем тебе настроение, улыбнуло.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.
3: Смени шум города на незабываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус ФМ.

0: «Будители» на «Радиус FM». Улыбнула.
1: Самого доброго утра тебе. 7 часов 18 минут на «Радиусе». И прямо сейчас улыбнула. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Собрал грибы. Пожарил. На всякий случай. Помылся, побрился, одел все красивое. Ну, сижу, ем.
1: Да, можно. Главное, костюм без подкладки надевать на всякий случай. Такой попроще. А у меня вот такая. В дагестанском цирке клоун запоминает тех, кто не смеялся. Рано или поздно придется выйти. Ребята, через пару минут, пока ты спал, мы расскажем, зачем китаянка выходила замуж 14 раз.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.25 на Радиус FM. Делай слегка погромче. Сейчас расскажем, зачем китаянка вышла замуж уже в 14 раз.
0: Пока ты спал.
2: Жительница Лас-Вегаса, уже о многом говорит, 14 раз выходила замуж, чтобы финансировать свою лудоманию.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, в общем, какая была схема? Она выманивала деньги у своих мужей на азартные игры. Как только она вступала в брак с новой жертвой, она говорит: муженек любимый, ну дай крупную сумму, но мне там больному родственнику нужно помочь. Как только денежка падала на ее счет, она общение прекращала.
1: Обалдеть.
2: В итоге она оформила несколько браков под разными именами. Ну, естественно, тратила все деньги на азартные игры. Только за последний год она оставила в казино более 300 тысяч долларов.
1: Мне кажется, Юля, это вот как раз то отношение к браку, к которому нужно стремиться. Я сейчас поясню, чтобы меня не забросали камнями, палками и тряпками. А я не про то, что брак — это бесполезно. Я про то, что, ну, наверное,
2: очень
1: нужно...
2: полезно.
1: Ну, да, нужно относиться к этому процессу как... Ну,
2: играючи, играючи.
1: Административной процедуре фиксации ваших отношений, а не к чему-то сакральному, что ни в коем случае нельзя прервать, и из-за этого иначе там небеса спустятся на землю, там все, апокалипсис будет. Но чего она точно не подумала, она взяла денежку, она в браке, она пошла в казиношку, она ляпнула 300к на зеро и выиграла. Что дальше? Пошла в магазин, купила Феррари. И Феррари теперь делится на двоих с ее нынешним мужем. То есть она уже изначально шла в казино, прекрасно понимая, что деньги она оттуда не заберет.
2: Какой трэш.
1: Да.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Доброго утра, привет тебе, 7 часов 33 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса поиграем в Ace Ventura, мир странной музыки, к счастью, ненадолго откроет для нас свои двери, подарки ждут.
2: Потом улыбнула, будем делиться с тобой свежей порцией мемов и шуточек из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Верых Оружия до улицы Калинина. Время проезда 5 минут, и от улицы Любимого до улицы Алибегова. Тут проезд займет 4 минуты. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, Минске 26-28, выше нуля. В Гродно плюс 27-29, в Витебске 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.40. О, видишь, как 7.40 в радиус, на радиус FM. Здесь через парочку минут побудем играть в Ace Ventura. Для тебя прозвучит максимально странный трек, а одно слово будет в нем скрыто. Разгадаешь, получишь замечательный подарок.
2: Ну а пока что оставляй заявку на участие в нашем Телеграм. Заходи в группу Радиус FM. Я напоминаю, что немножко поменяли условия заявок. Теперь не нужно писать там под нашим утренним постами. Просто заходишь в группу, внизу есть значок сообщения, ты на него нажимаешь и пишешь свой номер телефона. С помощью рандомайзера мы определим игрока и свяжемся с ним.
1: Ну а подарок-то у нас какой летний, замечательный, беспроводные, брендированные наушники от нас, от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение 7 дней. Реклама. Производитель Мироденопласт.
1: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник
3: «Нормативка Бай».
2: Быстро, четко, надежно.

0: аукционной цене. Всего 2,49. Миньона мания в Еврооп. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Самое время поиграть. Доброе утро, привет себе. 7:44 в стране, это Радиус FM. И прямо сейчас мы играем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила просты. Нашему участнику нужно будет послушать кусочек трека. Мы взяли и одно слово запикали звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадывает, что же за слово мы запикали, забирает свой приз — беспроводные брендированные наушники от Radius FM.
2: Ну что ж, сегодня посмотрим, достанутся наушники или нет Максиму. Макс, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро, что делаешь?
4: Еду на работу.
2: Один едешь или кто-то будет помогать тебе?
4: Нет, один.
2: Один. Как выходные, нормально прошли?
4: Нормально, отлично.
3: Ну, раз за рулем, значит, как-то удобоваримо. Ну,
2: есть же пятница, суббота, воскресенье, отмокаешь, понедельник за рулем. Итак, Макс, трек будет очень странным. Готов?
4: Да.
2: Ну что, поехали.
3: А, я слышу.

0: Ты плыла по полю в сторону села и несла два полных ягодных ведрошка, веслошка, лукошка.
1: Что думаешь,
2: Макс? Я думал, лукошка.
1: Лукошка, думаешь?
2: Да.
1: Что тебе, ведрошка не понравилось слово?
2: Ведрошка.
1: Ну все, Макс, в любом случае, сказал лукошка, сказал А, а мы уже скажем Б. Давай слушай.
0: Давай проверять.
3: Ты плыла по полю в сторону села и несла два полных ягодок лукошка.
1: Лукошка! Это победа, Макс, мы тебя поздравляем. Вот такой легкий, классный для тебя выдался понедельник.
0: Мы тебя поздравляем. Беспроводные брендированные наушники твои.
4: Пробудитель на Радиос FM. Реклама.
5: Мороженое, печенье, конфеты, все как обычно.
6: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
7: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 1-88-76-76.
8: Дискаунтер игрушек. Завжди тут цены цуд. Макароны шебекинские 2,39 за 450 граммов. Стивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 6 по 19 липень.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время хорошего настроения из интернета. 7 часов 51 минута на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула.
2: Можно я начну?
1: Давай.
2: Воткните мальчику осиновый кол в сердце, пока он спит. Ну как ты узнал, что он вампир? Так он еще и вампир!
1: Ну хорошо, кровожадненько. А у меня такая, смотри. В России выпущен первый экологически чистый автомобиль. Он сразу не едет.
2: Экологически чисто.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 59 минут здесь на Радиус FM. И, так сказать, пока Паша у нас в таком рабочем отпуске, я решил продолжить его традицию и немножечко начинать каждое утро и каждый час с погоды. Так вот, вот эта Бернадетта, которая нам приносила дожди, грозы, вот все вот это, что мы не любим летом, она ушла, полномочия сложила, полноценное лето ждет нас на этой неделе, 25, 26, 27, у кого-то еще теплее. Это ли не чудо, это ли не прекрасная новость? А таких новостей у нас много, сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Ближайшее полчаса у нас улыбнуло. Мы продолжим дарить тебе хорошее настроение.
1: Далее с удовольствием сыграем, ну, наконец-то, уже в скорость звука, где главный подарок нашей целой большой недели — это аэрогриль. Но каждый участник этой игры без подарочка не уйдет. Брендированная майка от Радиус FM ждет каждого.
2: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
3: Привет. Расскажу, из-за чего в России активизировались гадалки и где в мире можно сделать питомца свидетелем на свадьбе.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: В Беларуси началась вступительная кампания. Зачисление будет происходить до 27 июля включительно. Всего в этом году двери для абитуриентов открыли 46 учреждений высшего образования страны, которые готовы принять 49 тысяч первокурсников, в том числе 33 тысячи человек на бюджетные места. Остальные 16 тысяч – это платники. Украина будет менять свою политическую стратегию, об этом заявил Владимир Зеленский. За каждое приоритетное внешнеполитическое направление, среди которых США, ЕС, Китай и государства соседей Украины, будет отвечать отдельный человек. В связи с этим в стране планируются кадровые изменения, которые и гарантируют реализацию новой стратегии. Российские ведьмы и гадалки активизировались на фоне дефицита топлива. За отдельную плату они предлагают заговорами повысить октановое число или навести порчу на прожорливый карбюратор соседа. Решать проблему пришлось, разумеется, не народными методами, а жестким экономическим регулированием. Правительство России развернуло комплекс экстренных мер для насыщения внутреннего рынка. В Эквадоре набирает популярность необычная свадебная традиция. Теперь на церемонии бракосочетания разрешено присутствие домашних питомцев. Ярким примером такого подхода стала одна свадьба. В качестве особого свидетеля они пригласили своего щенка по имени Луна. Кульминацией торжества стал символический жест. Собака оставила отпечаток лапы на брачном документе. Белорусы были несколько огорчены погодой на уходящей неделе. Пришлось доставать теплые вещи, плащи, зонты и даже резиновые сапоги. Вернется ли жара в нашу страну на предстоящей неделе, рассказал синоптик Дмитрий Рябов. Он уверен, что тепло возвращается, но в формате золотой середины. К тому же циклоны принесут дожди, ливни и грозы. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28 со знаком плюс, в Гродно 27-29 выше нуля, в Витебске 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8:09 на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула, мы пробежались по интернету, нашли там самые интересные мемчики и шутки, сейчас будем делиться.
2: Человеческий глаз удивительный по своей сложности и гениальности механизм, конечно. Вот, но с другой стороны, вилка это, ну и все.
1: Нормально, нормально. У меня вот такая, смотри, работники электросилы при попытке ограбления банка выдали себя, потребовав у кассира 999 999 рублей. Не пропусти, пожалуйста, наша скорость звука возвращается. Через 5 минут будем играть главный подарок недели – аэрогриль. Но все участники, независимо от результата, уйдут домой с брендированной майкой от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM.
3: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 16 минут на Радиус FM, и прямо сейчас, очень скоро, через парочку минут, будем играть в нашу любимую скорость звука.
2: Каждый день мы выбираем участников, которым нужно сделать ставку, за сколько секунд они смогут отгадать популярный трек. Участник может сделать ставку от 1 до 5 секунд, и чем меньше секунд он выберет, тем больше у него шансов на победу.
1: Ну а для того, чтобы стать участником, заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM, внизу находи маленький значок чата, нажимай на этот значок и оставляй нам свой номер телефона.
2: Главный подарок недели у нас аэрогриль, но никого мы без подарочка поощрительного не оставим. Мы обязательно подарим им брендированную майку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Автосеть. За шинами к нам.
4: 26 июля. Супер!

0: создаем мебель для жизни.
1: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет! 8 часов 21 минута в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас мы наконец-то сыграем скорость звука.
2: Скорость звука.
3: Правила очень просты. Участнику необходимо будет сделать ставку, со скольки слов он сможет отгадать трек популярного исполнителя. И чем меньше слов, точнее секунд, участник наш выберет, тем больше у него шансов на победу. Главный приз недели у нас аэрогриль, ну а поощрительный приз — это брендированная майка от Radius FM. Это значит, что по-любому каждый участник не уйдет от нас с пустыми руками.
1: И сегодня будет играть Марина, будет пробовать, ну, делать ставку, отгадывать трек. Мариночка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
1: Как там твое утро? Что ты там делаешь? Рассказывай.
4: Ну, вот еще добираюсь на работу.
1: Добираешься.
4: И как раз такой приятный звонок.
1: Да, видишь, как здорово. Но в любом случае, да, маечка уже твоя, так что как-то там выдыхай, расслабляйся. Все уже самое такое позитивное, праздничное случилось. А будет аэрогриль или нет, ну уже посмотрим. Ты подумала, за сколько секунд ты будешь угадывать?
4: Давайте 3.
1: 3 секунды. В случае успеха ты заработаешь 3 балла. Послушать можно будет только один раз. И далее, после того, как ты послушаешь, в самое ближайшее время нужно будет дать ответ. Либо назвать исполнителя и

0: название песни, либо спеть какой-нибудь кусочек, ну, чтобы мы понимали, что ты знаешь, что это за песня. Хорошо?
1: Да, я поняла.
0: Ну что?
2: Ну что, готово? Слушаем.
1: Да.
0: Ну, вот так.
1: Сложно.
0: Сложно.
2: Ну, я справедливости ради, если бы ты выбрала 5 секунд, там в целом продолжался бы этот вопрос. Только немножечко подольше.
0: Тут либо знаешь, либо нет. Либо вот что-то в голову пришло какое-то, знаешь, такое наитие у тебя какое-то случилось.
1: Ну, возможно, Дима Билан, но, скорее всего, нет.
0: Дима Билан. Ну что, принимается? Давай посмотрим, что там было на самом деле.
3: Я поднимаю тост за своего бывшего.
0: Увы, нет, это не Дима Билан, Люсь Чеботина «За бывшего» называется трек, но не огорчайся, пожалуйста, потому что наш поощрительный подарочек, он в любом случае твой.
2: Как и обещали, да, мы дарим тебе брендированную майку от Радиус FM.
4: Пробудитель на Радиус FM. Наша

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Доброе утро, привет тебе, 8 часов 29 минут в стране, это Радиус FM, мы пробудители, продолжаем свою миссию и сейчас расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса мы сыграем в «Не и им, не тут», послушаем два голосовых сообщения и постараемся найти среди них сообщение, созданное искусственным интеллектом.
2: Будет интересно, а потом улыбнуло, закроем этот час мемами и шутками из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от Уральской улицы до Ботанической. Время проезда 5 минут и от улицы Энгельса до улицы Пулихова. Здесь проезд займет 6 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, Минске 26-28 выше нуля, в Гродно плюс 27-29, в Витебске 28-30 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет! 8 часов 34 минуты на Радиус FM. Через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». Мы с твоей помощью будем пытаться отличать искусственный интеллект от реального человека.
3: Если хочешь сыграть, заходи в группу Радиус FM в Телеграм, ищи значок «Сообщение», нажимай на него и пиши свой номер телефона и название «Не и им не тут».
2: Ну а через пару минут мы сыграем с двумя слушателями. Победитель нашей игры получит фитнес-бутылку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
6: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
7: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар Градийский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
8: 3цены. 3-3-3цены.
9: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
10: Опять за продуктами?
11: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
12: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей. Два приза по 100 тысяч рублей. 50 тысяч. 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
13: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.europt.by. Городской телефон 388-76-76.

0: цене всего 2,49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 41 минута на Радиус FM. И прямо сейчас мы играем в «Не и имя тот».
2: Не и имя тот.
3: Правила просты. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отличить одно от другого. Если он отгадывает, он забирает свой приз – брендированную фитнес-бутылку от Radius FM.
1: И сегодня в роли экстрасенса у нас выступает Игорь. Игорь, доброе утро, привет тебе.
4: Всем привет, привет.
1: Как настроение? Как твое утро проходит?
4: Отлично. На даче, на природе, ну вот, немного.
1: Замечательно, воздухе. Замечательно. Игорь, старайся никуда сильно не перемещаться, потому что, как я понимаю, связь чуть-чуть на даче, видимо, да, такая себе?
4: Да, не очень.
1: Вот сейчас мы тебя слышим хорошо, вот будь, пожалуйста, на месте. Смотри, два голосовых уже для тебя приготовлено. Послушаешь одно, послушаешь второе, а потом будем выбирать.
3: Ну что, готов хорошо. Слушать? Слушаем первое.
4: Да.
5: Колобок, я тебя съем.
1: Угу.
3: И второе.
6: Колобок, я тебя съем.
1: Угу. Колобок, я тебя съем. Первое было мужским голосом сделанное, второе женским голосом. Что скажешь, Игорь?
4: Я думаю, первое это искусственный интеллект.
1: Ага, то есть реальное сообщение нам девушка прислала.
3: То есть если мы сейчас попробуем обратиться к девушке, которая записала это голосовое, она ответит нам. Правильно понимаем?
4: Да.
3: Ну давай обращаться.
1: Давай
3: привет,
1: пробовать.
3: Привет.
1: Автор.
6: Колобок, я тебя съем.
3: Вот так, да, прелесть.
1: Татьяна записала для нас это голосовое сообщение. Танечка, доброе утро, привет тебе.
7: Доброе утро.
1: Ну, видишь как, ну, раскусил, Игорь. Вот взял просто, все понял, все проинтуичил и все сделал как надо. Не огорчайся, пожалуйста, хорошего тебе дня, пусть все получится.
3: Это очень, это самый милый колобок, которого я слышала. Ну, а Игоря мы поздравляем. Брендированная фитнес-бутылка от Radius FM достается именно тебе.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
8: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономит.

0: Билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баский свиные с черным перцем, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Дискаунтер игрушек. Завжди тут цены цуд. Морозиво Белый полюс и наше детство. 99 копеек за 70 граммов. Стивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.рок.бэй и по телефону плюс 375-44-788-80-26. С 6 по 19 липня. Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8 часов 49 минут в стране, это Радиус FM, это Пробудители, у нас улыбнуло. Будем делиться с тобой всем самым интересным, что удалось найти в интернете.
2: Чтобы не перепутать, бабушка назвала одного новорожденного котика Барсик, а второго утопила.
1: Так, у меня вот такая тогда, знаешь, тоже немножко в продолжении. Квартиру вот сейчас, конечно, нынче тяжело продать. Родители постоянно дома.
2: Такая.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет, 9 часов ровно в стране, это Радиус FM, это пробудители, дивные тебе погоды и внутри тебя, в душе и снаружи, благо на этой неделе вроде как все хорошо, Бернадет, вот этот циклон отступил, теплота, солнышко, 25, 26, 27 градусов нас ожидают, это ли не чудо, много хорошего нас ожидает и в нашем эфире, впереди сейчас будем рассказывать.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на старт этой недели.
1: Далее улыбнула, продолжим тебе дарить хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: А еще вот этот поворот расскажем. Зачем люди скупали мусор и тесты на беременность со свадьбы Тейлор Свифт?
1: Будет интересно, не пропусти, ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
3: Привет, расскажу, нужно ли выключать телефон во время грозы и какой курорт в Европе самый густонаселенный.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Витебск готовится принять юбилейный международный фестиваль искусств «Славянский базар». В этом году форум обещает стать самым масштабным за всю историю. С 14 по 20 июля фестиваль объединит представителей более чем из 40 стран мира. В Витебск приедут свыше 7 тысяч участников и гостей со всего мира. Сегодня в Беларуси ожидаются грозы. В МЧС рассказали о факторах опасности, а конкретнее остановились на вопросе, нужно ли отключать мобильный телефон во время грозы. Современные смартфоны не притягивают молнию и не создают условий для ее удара. Их не нужно полностью отключать. Опасность возникает только тогда, когда человек держит телефон в руках и находится, например, в чистом поле или на возвышенности, пояснили спасатели. В Европе опубликовали новый рейтинг островных курортов, где фиксируется чрезмерное количество туристов. Наиболее перегруженным островом Европы оказалась Мальта, государство в центральной части Средиземного моря между Сицилией и Северной Африкой. Оно обошло испанские Канары. В Мальте на одного местного жителя приходится сразу 7 туристов. Франция задействует 70 тысяч силовиков для охраны порядка в день полуфинала ЧМ. Игра состоится завтра. На поле встретятся команды Франции и Испании. Кроме того, 14 июля во Франции отмечают главный национальный праздник – День взятия Бастилии. В столице за порядком будут следить 5 тысяч человек. Жительницу Лас-Вегаса обвинили в мошенничестве после того, как она 14 раз выходила замуж. Целью женщины было получение денег для игры в казино. Лас-Вегас известен как одна из мировых свадебных столиц. Местные законы позволяют легко оформить брак. 33-летняя Тиан Чен воспользовалась этим для собственной выгоды. Она знакомилась с мужчинами в социальных сетях и предлагала им сыграть свадьбу. Затем она просила денег и потом, конечно же, переставала выходить на связь с жертвами. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28 со знаком «плюс», в Гродно 27-29 выше нуля, в Витебске 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Самого доброго утра тебе, привет. 9 часов 10 минут на Радиус FM. И прямо сейчас звездный прогноз на этот понедельник, на старт рабочей недели. Сейчас расскажем о наших знаках, а потом и про твой день расскажем.
2: Вот даже если мой день начнется с огорчений, говорят звезды, надежду терять нельзя.
1: Все правильно, это для сравнения. С утра что-то да, капелюшечка плохого, чтобы потом ощутить, насколько все хорошо в остальном. Мне звезды рекомендуют помогать целый день другим. Ну что ж, попробуем, это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день выдастся у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня вы легко поможете другим разобраться в сложной ситуации, хотя собственные вопросы могут даваться непросто.
1: Хорошо, тельцы, возможны проблемы не в ваших действиях, а в том, что вы направили усилия не в ту сторону.
2: Близнецы, не спешите воплощать все идеи сразу. Небольшая пауза поможет добиться большего.
1: Раки, даже если день начнется с огорчений, не теряйте надежды. Хорошие новости не заставят себя ждать.
2: Львы, энергии будет хоть отбавляй, но постарайтесь направить ее в мирное русло.
1: Не только сегодня, кстати. Девы, сегодня стоит довериться первому впечатлению и своей интуиции.
2: Весы, критический взгляд сегодня полезен, но прежде чем кого-то осуждать, подумайте, стоит ли оно того.
1: Скорпионы, неожиданные трудности потребуют усилий, но не смогут сбить вас с намеченного пути.
2: Стрельцы, следите за своими словами. Даже удачная шутка сегодня может оказаться неуместной.
1: Придержите до завтра, завтра вроде как должно быть полегче. Козероги, прежде чем сказать что-то важное, хорошенько подумайте, чтобы избежать неприятных последствий.
2: Водолеи, не бойтесь обратиться за помощью к специалисту и не полагайтесь только на ваш внутренний голос.
1: Ну и, наконец, рыбы. Если ваши идеи сегодня не оценят, просто дождитесь более подходящего момента, чтобы представить их снова.
2: Ну а лови идею от нас. Через парочку минут мы поднимем тебе настроение, вылыбнуло.
0: Пробудитель на радио.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнуло.
1: 9 часов 17 минут в стране. Это Радиус ФМ. И прямо сейчас у нас улыбнуло. Будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: На Стаса Михайлова пойдешь? Не, не пойду. Ну, у меня там ни ружья, ни лицо.
1: Нормально, хорошо. Я тогда продолжу. Думал, она идеальная, а она хлопает в самолете при посадке. Такое вот расстройство у меня было. Через пару минут в эфире вот это поворот. Расскажем, зачем люди скупали мусор.

0: подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат. Безупречный стандарт качества.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из птицы летний, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
4: На Радиус ФМ.
3: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
4: «Автодрайв».
3: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 25 минут в стране. Это Радиус FM, это Пробудители. И сейчас мы с удовольствием тебе расскажем, зачем люди скупали мусор и тесты на беременность со свадьбы Тейлор Свифт.
0: Вот это поворот.
3: Тейлор Свифт вышла замуж.
2: Поздравляем.
3: За звезду американского футбола. Mm-hmm. Да. Поздравляем. И даже в какой-то степени искренне.
2: Горько молодым, да.
3: Это называется очень, ну, в общем, событие безумно яркое, да. Mm-hmm. И самые ярые поклонники певицы заплатили за $25 за покупку остатков мусора, собранного со стадиона, где проходила эта вечеринка. Либо со стадиона, либо как бы возле, ну, они такие, ну, ладно, возле так возле.
2: В общем, со всех мусорок, что были в округе.
3: Mm-hmm. Да, идея лежит, принадлежит местному художнику, который с 2001 года продает 100% аутентичные отходы. Чтобы ты понимал, да, он за всю свою жизнь продал почти 1300 мусорных отходов из Нью-Йорка в более чем 30 стран. Uh-huh. И, как бы, видимо, это его такой перформанс и его такое вот дело. И узнал он, когда о времени начала свадебной вечеринки, он воспользовался ситуацией.
2: Взял
3: собрал мусор
2: мешки
3: за ограждающей лентой. Да, так прямо пошел. И потом это загнал.
2: Очень хорошо. И вот среди покупок там и пробки, там и окурки.
3: Да, да, да.
2: И даже самый редкий лот – это тест на беременность, который, ну, кто-то вот этот тест сделал во время свадьбы, будем надеяться, не сама Тейлор, ну, вряд ли, да, скорее свидетельница, я так понимаю, со свидетелем, может быть. В общем, вот, очень много вопросов этой новости, очень мало ответов. Теперь, с другой стороны, становится понятно, как люди продают, покупают, точнее, воду из-под ванны, вот там какой-то артист,
3: да,
2: с пены. Воду. Я уже молчу, что там еще продают от других артистов, не будем сейчас это освещать в эфире, но здесь очень сложно доказать.
3: Идентифицировать.
2: Да. Подлинность, ну, окурков, тест на беременность. И можно собирать тоннами по всему Нью-Йорку, просто из любых мусорок, потом подгонять это под какой-то момент, когда, там, не знаю, там Брэд Питт вышел на улицу. Да,
3: да,
2: вот
3: да, да.
2: И все мусорки по пути следования Брэд Питта, мы, значит, оттуда забираем мусор и реализуем его с аукциона. Хороший, кстати, лайфхак, стартап, может быть.
3: Можем этим воспользоваться.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 33 минуты в стране, это Радиус FM, это Пробудители, мы двигаемся дальше, ничего у нас еще не заканчивается, ни топовая музыка не заканчивается, ни классная, полезная, местами забавная инфа тоже не заканчивается, обо всем об этом сейчас расскажем подробно.
4: На ближайшие полчаса смотри, что нашел, и расскажем, нужно ли отключать телефон в грозу.
3: А потом на нейростендап послушаем, что скажет искусственный интеллект о том, за что людям бывает стыдно спустя очень много лет.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Алибегова до улицы Любимова. Время проезда 6 минут, и от Красной улицы до улицы Даумана тут проезд составит 5 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, Минске 26-28 выше нуля, в Гродно 27-29 со знаком «плюс». В Витебске 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 39 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM, и прямо сейчас мы расскажем, наконец-то развеем все вот эти мифы вокруг того, нужно, не нужно отключать смартфон в грозу.
0: Смотри, что нашел.
2: Ну, многим из нас в детстве бабушки, дедушки говорили, не сиди в телефоне во время грозы, током ударит.
1: Угу, ну, не мой голову холодной водой, тши заведутся, не ешь сладкое.
2: И не пей воду из-под крана, даже если это не охлажденный кипяток.
1: Да.
2: Ну вот, сегодня это правило точно никому не навредит, если честно.
1: Угу.
2: Спасатели советуют не прикасаться к технике в грозу, если она подключена к сети. То есть, если ваш телефон на зарядке, ну, нежелательно сидеть в грозу. Но, если ты просто так сидишь в телефоне в грозу, в помещении, да пожалуйста, хочешь по видеосвязи звонить. Но, если ты находишься на улице, вот тут уже возрастает риск, что тебя ударит молния. Но, прикол в том, что где ты находишься, а не столько, что у тебя в руках телефон. Если ты, допустим, стоишь в чистом поле, да, в грозу, или ты стоишь на возвышенности, то тогда молния, ну, с большой вероятностью может тебя ударить, но не из-за того, что у тебя в руках гаджет, а потому что ты единственный человек на местности, ты и так проводник. Поэтому дома в телефончике сиди, но желательно не на зарядке. Ну, избегайте открытых поверхностей и полей во время грозы.
1: Слушай, я никогда не забуду бабушек, и меня, ну, отдавали периодически к ним, там, на лето, например, на дачу в деревню, да, и, ну, казалось бы, какая цель есть у бабушек? У бабушек есть цель, ну, хорошо, чтобы ты провел время, да, проследить за тобой, чтобы ты не убился на даче.
2: Познакомить тебя с шаровой молнии.
1: Вот, об этом я и хотел рассказать. И когда ты уставший, изнеможденный там от вот этого навоза, воды, тачек, перекопок, картошки, ты ложишься спать, ты ждешь, что сейчас бабуленьки тебе лупанут сказку какую-то, знаешь, жизненным опытом, такую ванильную, такой, как пирожки, которые они тебе готовят. Но они ложатся и говорят, вот, ты понимаешь, внучек, в розетке надо вставлять специальные насадки вот в эти дырочки, поняла, да, в пятачок этот,
2: да,
1: потому
2: да,
1: что
2: да,
1: иначе через него что? Правильно, пройдет шаровая молния. А окошки перед сном надо закрывать, потому что шаровая молния пройдет. И самое интересное в этом, что ни одна из бабушек лично шаровую молнию никогда не видела, но у нее всегда был знакомый, который чуть не умер от шаровой молнии. Вот как это работает, я до сих пор не понял.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
4: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
6: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка.by».
7: ИИ-помощник
8: «Нормативка.by».
7: Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 48 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM, и пришло время послушать стендап-выступление, но стендап-выступление не какого-то живого человека, а нашего комика.
3: Нейростендап.
4: Знаешь, вот бывает иногда чувство кринжа легкое накатывает. Сидишь и такой, ай! Но у меня вот оно связано с детством. Я была маленькая, возможно, где-то 5 класс. Я иду по улице, а передо мной идет девочка, и у нее из рюкзака выпали очки.
2: Так.
4: И я не знаю, не осуждайте меня, почему я не сказала ей об этом. То ли мне, может быть, я была тогда стеснительная, там, туда-сюда, но мне иногда так грустно и обидно.
2: А, то есть, подожди, ты не взяла их себе, ты просто прошла.
4: Нет, я не украла, я просто не сказала ей об этом. Я не знаю этого человека, я не знаю ее, но мне стыдно, вот моя публичная такая исповедь. Прости меня, пожалуйста.
2: Да, незнакомка с очками. Слушай, хорошо, но это люди, понимаешь, у нас есть действительно чувство, у нас есть чувство стыда, которое может преследовать нас постоянно. Интересно узнать, что думает искусственный интеллект о вот этих вот наших стыдочечках всяких.
4: И твой выход.
5: Люди уверены, что со временем становится стыдно только за серьезные ошибки. На самом деле, за самые нелепые мелочи. Например, многие до сих пор вспоминают, как помахали рукой человеку, который махал вообще не им. После этого остается только сделать вид, что проверял погоду. Есть еще момент, когда человек громко сказал: «И вам приятного аппетита» официанту, который просто пожелал хорошего вечера. И теперь этот диалог внезапно всплывает в голове перед сном. Отдельный уровень. Уверенно тянуть на себя дверь, на которой огромными буквами написано «От себя». Причем после второй попытки человек все равно сначала смотрит по сторонам, а уже потом читает табличку. Многие до сих пор краснеют, вспоминая, как поскользнулись на ровном месте, а потом сделали вид, что так и было задумано. Самое смешное. Никому, кроме самого человека, до этих историй нет никакого дела. Но мозг бережно хранит их в папке «Вспомнить 2 часа ночи и не уснуть». Потому что чувство стыда стареет гораздо медленнее, чем сами воспоминания.
4: Какая прелесть.
2: Я вспомнил, ко мне подошел человек и говорит: вот подскажи, пожалуйста, надо туда-то, туда-то. И я, знаешь, с полной уверенностью, как не просто человек, который живет в этом городе, как гид этого города, все ему объяснил, показал, привел примеры, пошел в обратную сторону, и потом понимаю, что я ему совсем не то показал, не тот маршрут, не ту дорогу. И придет этот человек, который, скорее всего, в городе не разбирается совсем не туда. Вот за это тоже стыдно.
4: Ну, я надеюсь, что ему кто-то помог, а девочки купили новые классные очки.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
6: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. You know.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 10 часов ровно в стране, это Радиус FM, и на этом все, пробудители будут потихоньку говорить тебе до свидания, море подарков сегодня, новых подарков, старых подарков было разыграно, топовая музыка для тебя звучала, и она никак не планирует сбавлять обороты, а только туда, вверх, в горочку, вперед, чтобы все у тебя было классно.
2: И мы планируем вернуться к тебе завтра, впрочем, как и каждый будний день, с 7 до 10 утра на Радиус FM будем дарить тебе подарки, слушать самую топовую музыку, ну и, конечно же, встречать эти летние деньки, а уведомлять тебя о погоде, погодных обновлениях на Радиус FM.
1: Ну и в одиночестве ты не остаешься. Впереди отличный день с Кириллом Громовым. Он уже в студии. Кирюх, привет тебе. Классного, легкого понедельника.
3: А привет-привет, Беларуси. 10 часов ты на Радиус FM. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Пучков. Влад, привет.
4: Привет. Расскажу, сколько будет станций на четвертой линии метро в Минске и когда в Беларусь прилетит Арина Соболенко.
0: В радиусе новостей.
4: В Беларуси начался основной этап вступительной кампании «Высшее учебное заведение». Проходит прием документов на бюджетную и платную формы обучения. В лидерах по набору будущие инженеры, педагоги и медики. Для удобства поступающих работает электронная очередь. Забронировать дату и время визита в приемную комиссию можно заранее через личный кабинет на сайте РИКС. А целевики уже через все это прошли. Финальные списки зачисленных уже опубликовали 34 вуза страны. Главным новшеством в этом году внутренних устных экзаменов для целевиков стало внедрение строгой системы анонимности. Она полностью исключила человеческий фактор, ведь члены комиссии не имели доступа к персональным данным поступающих. Четвертая кольцевая линия столичного метрополитена будет иметь 15-17 станций, 6 из них станут пересадочными. А первые три уже проектируются. Подготовку к строительству планируют начать до конца этого года. При проектировании кольцевой учитывается множество факторов. Это и уровень пассажиропотока, и создание транспортных хабов, узлов удобного доступа минчан к станциям метро. Арина Соболенко продолжает лидировать в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации. В настоящее время в активе первой ракетки мира 8550 баллов. Неделей ранее на ее счету было 9000 результативных очков. И разрыв сокращается. Елена Рыбакина, второй номер рейтинга, приближается к Арине Соболенко. А уже завтра первую ракетку мира можно будет увидеть на своей родине. Арина Соболенко прилетит в Минск открывать теннисные корты. Звезда тенниса не часто бывает в белорусской столице, но завтра проведет мастер-класс на территории родной школы. На мероприятии заявлены автограф-сессии и возможность пообщаться с первой ракеткой мира. Попасть на мероприятие можно было по регистрации, она уже закрыта. Но в соцсетях организаторы обещают разыграть дополнительные места. И в завершении. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
5: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28 градусов тепла, в Гродно 27-29 со знаком «плюс», в Витебске 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: 10:30, только что с тобой послушали классный трек Чейлы Кей, называется Don't Speak. Ну, в принципе, про понедельник здесь все сказано, не нужно ничего говорить. Наши взгляды и, в принципе, наше настроение сегодня скажет все само за себя. И чтобы оно было 100% качественным, крутым, хочется сказать, что сегодня очень классный повод себя взбодрить, улыбнуть и создать настоящую праздничную атмосферу. Я напоминаю, ребят, Radius FM исполнилось 23 года. Отмечаем День варенья и напоминаю, что сегодня на протяжении всего дня мы будем разыгрывать крутые топовые подарки, поэтому слушайте наш эфир, заходите в социальные сети, смотрите наши анонсы и забирайте подарки, потому что, знаете, вот Radius FM, несмотря на то, что сегодня у нас праздник, мы любим дарить подарки и делать людей счастливыми, поэтому создадим сегодня днюрожденческую такую атмосферу. Не переключайся, будь на волне топовой музыки, через пару минут лови в своих динамиках Бенсона Буна и его трек Sorry, I'm Here for Someone Else. Ну и через 5 минут мы с тобой уже начнем наши розыгрыши крутых подарков. Совсем скоро объявлю, что сегодня у нас на кону, так что будь вместе с нами, заодно лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве сегодня днем 25-27 со знаком «плюс». Вот приятно радуют градусы. В Минске сегодня 26-28 тепла. В Гродно передают сегодня до плюс 29, ну а в Витебске заветная тридцатка сегодня точно ожидается. Поэтому жара снова к нам возвращается. Это приятно.
1: Реклама.
2: Светофор. И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
1: «Светофор». Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная «Автомат» 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены, 3 цены.
1: Реклама.
5: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Radius FM.
5: Radius FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Radius FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Прайм. На Радиус FM.
1: Праздничное настроение продолжается в нашем эфире, а еще подкрепляется порцией топовых подарков. На кону у нас в этом часе умные часы, которые мы разыграем среди вас, и они достанутся тому человеку, кто быстрее всех ответит на вопрос в нашей телеграм-группе. Она называется Радиус FM. Прямо сейчас заходи в нее, обязательно подписывайся. Находи значок сообщения, значок чат, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос, который сегодня связан, в принципе, с историей не только Радиус FM, но и с историей радио в целом. Сегодня у меня есть помощница, нейропомощница Алиса, которая прямо сейчас задаст тебе вопрос. Алиса, привет!
2: Кто из российских физиков разработал радио, способное передавать азбуку Морзе? Вариант 1 – Александр Попов. Вариант 2 – Алексей Иванов. Вариант 3 – Дмитрий Менделеев.
1: Вот такие вот варианты ответов у нас есть. Прямо сейчас быстренько выбирай правильный из них, и через два топовых трека я подвожу итоги и вручаю первый подарок, который сегодня забирает кто-то из вас, быстрее всех справляется с заданием, и через два трека станет победителем и, в принципе, отпразднует вместе с Радиус FM незабываемый день рождения. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM. Радиус FM.

Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.ru.

0: Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек. На Радиус FM.

0: Тайм на Радиус FM.
1: 10:46 в этот праздничный день мы подводим итоги нашей игры Gift Time и прямо сейчас отдаем наши умные часы человеку, который раньше всех сегодня прислал свою версию на вопрос, кто же все-таки изобрел радио. Было 3 варианта ответа, и самый правильный ответ прямо сейчас озвучит моя нейропомощница Алиса.
2: Вот тебе правильный вариант ответа.
1: Давай.
2: Впервые радио, способное передавать азбуку Морзе, разработал Александр Попов.
1: И это правильный ответ. И самые громкие аплодисменты к этой минуте мы ставим для нашего пользователя, который звучит следующим образом. Подписано «Волшебство 999». Номер телефона заканчивается на 4524. Ну, волшебник по-настоящему, потому что сегодня забирает наш умный гаджет, умные часы. Мы тебя поздравляем от всей души. Ну, а на этом праздничный эфир не заканчивается. До конца этого часа у нас Альберт Брайт и его трек «Wild». Услышимся в часе новом и продолжим сегодня отмечать классный повод для Радиус FM – День варенья.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
3: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
6: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это 2 в 1. И выйдет точно дешевле.
5: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
6: АМК. Делаем красиво и на века.
7: Задай ритм лету с Вилла Браслов.

0: Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Радиус FM продолжает поднимать тебе настроение в этот понедельник, несмотря на то, что сегодня первый рабочий день. Поводов улыбаться много. Ну, первый из них — это то, что Радиус FM отмечает день рождения, и сегодня будет очень много розыгрышей крутых в нашем эфире. Будем дарить подарки каждый час. Кроме этого, в ближайшие полчаса будет музыкально, драйвово и круто, потому что мы ждем 10 топовых треков без рекламы и разговоров, среди которых Fastbu и Topic с треком Forget You. Также послушаем с тобой Ларин, красотку, которая подарила миру трек Тату. Ну и раньше всех в нашем эфире Марк Дэн и Джованни Ричи со своей песней Let Me Die. Она зарядит тебя на 100% крутую неделю. Плейлист собран, настроение растет с каждой секундой все выше и выше. Остается только запустить нашу музыкальную машину и, конечно же, ворваться в этот час с крутым выпуском новостей. В Беларуси 11 часов. Привет, ты на Радиус FM. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, как проходит приемная комиссия в БГУ и где в Беларуси появятся ледовые дворцы.
0: В Радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шклове рассмотрит перспективы развития подобных организаций в стране. Сегодня президент во время рабочей поездки в Шкловский район посетит комплекс зданий и ремонтных мастерских. По словам Александра Лукашенко, рай-агросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Эскалация на Ближнем Востоке продолжается. США и Иран вновь обмениваются ударами. Американские военные нанесли новую серию ударов по иранским системам ПВО, ракетным установкам и скоростным катерам в районе Армузского пролива. Судоходство, в котором сейчас практически полностью парализовано. Только за первые два часа работы приемной комиссии в БГУ подали документы 80 человек. Впереди идут ребята с высокими баллами, рассказал ректор БГУ Андрей Король. По его словам, в почете у абитуриентов с высокими баллами юридический факультет БГУ. Также за утро первого дня подачи документов было закрыто 50% от плана приема на некоторые специальности факультета международных отношений и прикладной математики и информатики. ВБ-такси завершает нагрузочное тестирование и переходит в режим коммерческой эксплуатации в Минске. Сервис для заказа такси, который ранее подключал пользователей по мере поступления заявок, стал доступен для всех жителей и гостей столицы. Абоненты белорусских номеров могут скачать приложение ВБ-такси в Google Play и App Store. Еще два белорусских города могут получить собственные ледовые арены. Их строительство рассматривают как следующий шаг в развитии хоккейной инфраструктуры страны. По словам главы Федерации хоккея, в числе главных претендентов на строительство новых ледовых комплексов сегодня Борисов и Мозырь. Пока ни один из этих городов не располагает полноценной ледовой ареной, поэтому новые комплексы могли бы закрыть эту потребность. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, Минске 26-28 градусов тепла, в Гродно 27-29 со знаком «плюс», в Витебске 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь.

0: 11.31, Билли Айлиш только что раздал жары на Радиус ФМ под свой трек «Bad Guy». Вы знаете, сегодня «Bad» практически становится каждый из нас. В переводе с английского «не очень хороший парень», но это понедельник так на нас сказывается. И чтобы он был по-настоящему насыщенным, классным, мегапозитивным, заходи на сайт radiusfm.by. Сегодня проходи обязательно музыкальное тестирование от начала и до конца, которое мы запустили. Выбирай треки, которые тебе по душе. Ставь дизлайки тем трекам, которые ты не видишь в нашем эфире. И уже в ближайшее время среди тех, кто прошел тест от начала и до конца, мы разыграем топовый подарок — умную колонку с Алисой. Так что не упусти возможность круто провести свое время с пользой и, конечно, стать обладателем нового друга в твоей семье либо на работе. Ну а через пару минут мы с тобой будем слушать Камрада с треком «Be Mine». Этот красавчик взбодрит тебя, сделает все возможное, чтобы твой понедельник звучал на максимум. А через пять минут мы с тобой поиграем и выберем счастливчика, которому достанется сегодня два пригласительных билета на линию Сталина. Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус ФМ без рекламы и разговоров. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве сегодня днем 25-27 со знаком плюс. В Минске 26-28 выше нуля, ну а в Гродно сегодня плюс 27, плюс 29, в Витебске заветная тридцатка.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус ФМ.

0: Time на Радиус FM.
1: 11:39. Оставляем в сторону абсолютно все дела, потому что сегодня особенный день, и этот эфир просто обязан быть грандиозным. Мы включаем приемники на полную мощность. На Радиус FM время праздничной, юбилейной игры Gift Time. Если вдруг ты забыл, сегодня у нас не просто понедельник, а день рождения нашей радиостанции Радиус FM. И два пригласительных билета прямо сейчас улетят кому-то из вас в честь этого классного праздника на линию Сталина. И чтобы их забрать, прямо сейчас переходи в нашу официальную группу в Телеграм, она называется Радиус FM, и угадывай нашу музыкальную угадайку. Мы зашифровали одно слово из трека, вырезали его, и прямо сейчас твоя задача вот по одному единственному слову понять, из какой же песни прозвучит следующий отрывок. Давай послушаем его. Карму. Какую карму? Откуда карму мы вырезали? Давай определяться. Вариант 1. Может быть, это трек Анчики Асти «Царица». Вариант 2. Артика Асти «Нилетто Худи». Вариант 3. Бервулф «Валькирия». Один из этих трех ответов — наша стопроцентная разгадка. Свой правильный вариант ответа пиши сейчас в нашей телеграм-группе Радиус FM под значком сообщения. Через два топовых трека мы подводим итоги, называем имя победителя и правильный вариант ответа. Играем.
0: Gift Time на Радиус FM. We'll be right back.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Vivo.

0: при поддержке Радиус ФМ.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус ФМ.
0: Avalon Rockstone. Vertigo.

0: Time на Радиус FM.
1: 11:46. Напомню, в честь дня рождения Радиус FM в нашей игре Gift Time мы разыгрываем 2 билета на линию Сталина. И задание было у нас сегодня узнать известный хит по маленькому вырезанному кусочку. И, конечно, этот стильный качающий мотив, который мы включали, звучал следующим образом. Карма. Это действительно абсолютно правильный вариант ответа номер 2. Трек «Худи» от Артикиасти. И быстрее всех, и точнее, в наших сообщениях в группе Радиус FM сегодня оказался Женя из города Минска. Номер телефона заканчивается на 5397. Женя, в честь дня рождения Радиус FM линия Сталина разыгрывает и, в принципе, дарит тебе 2 пригласительных билета на классное мероприятие. И прямо сейчас более детально о нем расскажу. Уже 18 июля в историко-культурном комплексе линия Сталина пройдет масштабная военно-историческая реконструкция боя Первой мировой. Вас ждет потрясающее зрелище, полное погружение в историю. Не пропустите это грандиозное события, билеты можно приобрести на сайте линии Сталина. Праздник на Радиус FM продолжается. Впереди еще много классных топовых треков, отличного настроения и поздравлений. До конца этого часа ловим Кеню Грей с треком Strangers. Не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Донбасс.
1: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое пломбир в стаканчике 20 копеек за рубль 69. Стиральный порошок Тайд 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицыны.бай или по телефону 7300.
2: Трицыны.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
4: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
5: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
4: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
6: Вау!
4: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
7: Мы говорим вам 4!
8: Да!
4: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
8: Так можно было, да?
4: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
9: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории. Для слушателей старше 16 лет.
1: Жила-была Катя. Она работала на такой работе, где каждый день был маленькой катастрофой. Начальник кричал, коллеги спорили, проекты горели. Но она оставалась, потому что страшно уйти.
2: Страшно? Даже если это реально токсично?
1: Да, это страх неизвестного. Даже когда текущая ситуация неприятна, мозг боится потери привычного, рутины, знакомых лиц, хотя и неприятных, финансовой стабильности. Катя знала, что новые возможности могут быть лучше, но одновременно казалось, что любой шаг – это прыжок в пустоту.
2: То есть это не про лень, а про тревогу?
1: Именно. Феномен называется паралич выбора. Ситуация «все плохо, но знакомо» безопаснее, чем «может быть хорошо, но неизвестно». И это почти физиологическая реакция. Стресс запускает защитный режим. Лучше остаться на месте.
2: И как перестать бояться?
1: Первое – маленькие шаги. Не нужно прыгать в новое мгновенно. Можно исследовать возможности постепенно. Разговоры, резюме, новые знакомства, мини-эксперименты. Второе – фиксировать реальные плюсы и минусы нынешнего положения. Часто мы накручиваем страхи, идеализируя прошлое. Третье – опираться на поддержку. Разговор с другом, коллегой, наставником помогает снизить тревогу.
2: То есть страхом перемен можно управлять, если разбить его на части?
1: Да, страшно думать о переменах, как о гигантском скачке. Когда разбиваешь на шаги, начинаешь видеть, да, я это могу. И тогда Катя постепенно поняла, иногда остаться в знакомом месте – это безопасно, но не спасение, а шаг в неизвестность – шанс на настоящую свободу.
2: Так что ужас не в переменах, а в привычке бояться.
1: Да, так, страх перемен естественен, но не он должен управлять жизнью. Ты можешь делать маленькие шаги, и постепенно неизвестность становится новым домом. И в этом доме все так, как тебе хочется. Ну, просто мечта, а не дом.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 12, полдень в разгаре. Понедельник, кстати, тоже. У микрофона Кирилл Громов, ты на Радиус FM. И если ты вдруг забыл, что этот понедельник у нас не просто начало рабочей недели, мы продолжаем вовсю праздновать день рождения любимой радиостанции Радиус FM. И в честь этого события сегодня мы целый день дарим топовые подарки. Поэтому слушай наш эфир, выполняй задания от ведущих, а в частности от меня, от Кирилла Громова, и заодно получай порцию качественной топовой музыки в нашем эфире. Будут отвечать сегодня за твое настроение Tokyo Hot Tools с треком How to Love. Также послушаем с тобой обворожительный Future X и This Kind of Love, их топовый трек. Ну а раньше всех в нашем эфире, буквально через пару минут, KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Небольшая считалочка в этот понедельник. Но перед тем, как этот жаркий музыкальный марафон полностью накроет тебя, давай по традиции сделаем звук чуть погромче и узнаем самые актуальные новости к этой минуте. В Беларуси полдень, ты слушаешь Радиус FM. Наталья Ленская готова поделиться актуальными новостями к этой минуте. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске я расскажу, что происходит с инфляцией и почему в России стареет молодежь.
0: В Радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко во время поездки в Шкловский район заявил, что Беларусь готова принимать трудовых мигрантов, особенно из Узбекистана. По его словам, это закроет кадровые потребности в регионах. Система отбора уже определена, посольство проводит первичную проверку, а руководитель на месте решает, сколько и каких специалистов ему нужно. Президент подчеркнул, что процесс идет под контролем МВД и с персональной ответственностью руководителя. Люди нужны, но порядок должен быть строгий, добавил глава государства. Инфляция в Беларуси в июне замедлилась до самого низкого уровня с октября 2023 года – с 4,8% до 4,3%. Главная причина – снижение цен на продовольствие, особенно на плодово-овощную продукцию, которая подешевела на 11,5%. Также сыграла роль укрепление белорусского рубля. В то же время услуги подорожали на 8,8% на фоне роста зарплат. Аналитики прогнозируют, что по итогам года инфляция останется ниже предельного параметров 7%. Такой же оценки придерживается и правительство Беларуси. Подготовка к Славянскому базару идет не только в Витебске. Репетиции участников детского конкурса прошли на киностудии «Беларусьфильм». Юные исполнители репетировали с Национальным академическим концертным оркестром имени Финберга. Во второй день конкурса они будут петь с живым аккомпанементом. Сегодня участники отправляются в Витебск. Первое выступление стартует завтра, а победители объявят 17 июля. Молодежь в России может стать еще старше. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил поднять верхнюю границу возраста молодежи до 40 лет. Сейчас к этой категории относят граждан от 14 до 35 лет. По его словам, люди дольше сохраняют хорошую форму и высокую продуктивность. А планка возраста уже неоднократно сдвигалась. Раньше было до 30 лет, затем до 35. Под Хельсинки построили подземный город из 5500 бомбоубежищ с бассейнами, саунами и даже церквями. Объекты создают на случай кризиса, но в мирное время сдают в аренду, чтобы помещения не пустовали и люди привыкали к ним. Убежища защищены металлическими дверями, выдерживающими взрывную волну и ядерную, химическую и биологическую угрозы. Вместимость – 1 000 000 человек. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс станция Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Днем в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Минске плюс 26-28, в Гродно 27-29 тепла, в Витебске плюс 28-30. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 23.33, настоящая классика летнего вайба. Только что послушали от DJ C Bull и его супертрек Never Go Away на волнах Радиус FM. Это чистый гимн всех отпускников и романтиков, который переводится как «Никогда не уходи». Песня поется про то, как здорово встречать рассвет и наслаждаться летом, и просить эти идеальные моменты, тепло и любимого человека никогда нас не покидать. И, кстати, в тему того, что никогда не должно уходить, буквально на днях наткнулся на убойную новость. Тему трека в одной европейской компании руководство решило провести эксперимент и ввело для сотрудников так называемый офисный час после обеденного сна. Но лавочку быстро прикрыли. Знаешь почему? Оказалось, что сотрудники настолько буквально восприняли призыв «никогда не уходить» из состояния сна, что после тихого часа их просто невозможно было как-то уже разбудить до конца рабочего дня. И люди приносили из дома пижамы, любимые подушки и впадали в такую рабочую кому, что производительность упала до нуля. Вот вам и Never Go Away на рабочем месте. Так что, как бы сильно нас не манило одеяло, давай рефлексировать экологично, просыпаемся, настраиваемся на продуктивную неделю, ловим позитив, а Радиус FM тебе в этом точно поможет, потому что через пару минут у нас пробудительный достаточно трек от Акцента, Серый и Миши Миллера, он называется Don't Leave, не покидай этих ребят, ну а через 5 минут мы с тобой поиграем, в честь дня рождения Радиус FM дарим топовые подарки, у нас на кону 2 билета на линию Сталина, позже объясню условия нашей игры, а пока давай узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Бресте, Гомеле и Могилеве сегодня 25-27 со знаком «плюс». В Минске 26-28, жары в Гродно сегодня от 27 до 29 градусов, ну а в Витебске жара 28-30 со знаком «плюс».

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

0: Time на Радиус FM.
1: 12.45, вторым разом, добрым часом. Прямо сейчас мы возвращаемся в эфир, даем наше задание в честь дня рождения Радиус FM. У нас прямо сейчас разыгрывается 2 пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И чтобы их забрать, нам с тобой сейчас необходимо угадать, из какого мультфильма мы сегодня вырезали небольшой фрагмент. И прямо сейчас давай мы его послушаем.
2: Привет!
3: Ждешь завтра чего-то особенного?
2: Нет, жду особенного уже сегодня. Вы не поверите, но папа разрешил мне посмотреть «Человеческую деревню».
1: Вот такие какие-то возмущения у нас происходят в каком-то мультфильме. Давай будем угадывать, из какого мульта этот отрывок. Вариант 1 – «Монстры на каникулах». Вариант 2 – «Приключения Буратино». Вариант 3 – «Гадкий я». Быстренько присылай свою версию в нашу студийную телегу по значку сообщения. Через 2 топовых трека мы подводим итоги, называю имя победителя. И через 1 трек я назову правильный вариант ответа. Поэтому не упусти возможность выиграть 2 пригласительных билета на «Линию Сталина», где уже в эту субботу пройдет крутое мероприятие.
0: Gift Time на Радиус FM.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
5: Свежий трек.
6: Свежий трек. На Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Трек пролетел незаметно на одном дыхании. Наша телеграм-группа Радиус FM прямо сейчас замалена твоими сообщениями. Из какого же мультфильма мы вырезали маленький такой кусочек и дали тебе три варианта ответа. Один из них оказался действительно правильным. Давай еще раз тебе напомню, как звучал этот отрывок.
2: Привет!
3: Ждешь завтра чего-то особенного?
2: Нет, жду особенного уже сегодня. Вы не поверите, но папа разрешил мне посмотреть человеческую деревню.
1: И правильный вариант ответа на вопрос сегодня дала Тарасевич Вика из города Осиповичи, и это «Монстр на каникулах». Вика, я тебя поздравляю от всей души. Два пригласительных билета на линию Сталина достаются именно тебе. И для всех, кто сегодня немного не успел, лови крутую праздничную информацию. 18 июля, то есть предстоящую субботу, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет масштабная военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина», а также узнать всю полезную актуальную информацию. И в следующий час также мы будем врываться в компании классных подарков в честь дня рождения Радиус FM. Ну а до конца этого часа лови в своих динамиках Инну Рехаба с треком «I'll be waiting» и не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
2: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка Buy готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
3: ИИ-помощник нормативка Buy. Быстро, четко, надежно.
4: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
5: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungsta Feel Is London и Might Enterprise с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирается только тебе.

radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Давай на чистоту. Понедельник — это день традиционно непростой. Будильник с утра оказался личным врагом. Чашка кофе улетела куда-то вот за секунду, но список рабочих дел намекает нам сегодня, что выходные были непозволительно короткими. Но только не сегодня. Мы на Радиус FM официально сегодня отмечаем и, в принципе, отменяем всю тоскливую понедельничную рутину, ведь у нас сегодня грандиозное событие. Мы вовсю отмечаем день рождения нашей любимой радиостанции. Праздник в самом разгаре, и сегодня мы работаем в режиме абсолютной щедрости. Целый день в эфире мы дарим тебе подарки, крутые призы и ловим твое теплое настроение. Забегай на наши социальные сети, пиши текстовое поздравление, снимай креативные сторисы, отмечай нас и давай праздновать вместе. Ну и, конечно, параллельно мы продолжим слушать только самую топовую, свежую и разрывную музыку. Вот, например, ближайшие полчаса Coldplay с треком We Pray. До этого в твоей динамике отправится трек Ready for Your Love от Феликса Йена и Софи Элис Бэкстер. Ну а раньше всех в нашем эфире трек Ordinary про обыденность, в которой скрыто много всего полезного и интересного от Алекса Уоррена. Вот такие треки этот понедельник просто обязан стать лучшим днем недели, но перед тем, как мы полностью запустим наш музыкальный нон-стоп, узнаем самые актуальные новости к этой минуте. В Беларуси 13 часов. Ты на Радиус FM. О самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Наталья Ленская. Наташа, привет.
2: Привет. Далее расскажу, как климат ломает мировую экономику и какими штрафами грозит мотоциклистам ГАИ.
0: В Радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко поручил обеспечить полную готовность к массовой уборке зерновых. Во время рабочей поездки в Шкловский район президент заявил, что перед началом жатвы необходимо решить две ключевые задачи – подготовить технику, обеспечить ее опытными механизаторами, а также проверить готовность зерносушильных комплексов. К слову, после недавних дождей погодные условия стали более благоприятными для продолжения уборочной кампании. Этим летом для молодежи в Беларуси стало больше работы. В июне на свои первые заработки вышли студенты и школьники, и их оказалось на несколько тысяч больше, чем в прошлом году. Работодатели активнее заключают договоры на поддержку молодежной занятости, а служба занятости предлагает десятки вариантов – от рабочих профессий до должностей с зарплатой до 2000 рублей. Ситуация в немецкой автомобильной промышленности остается сложной. Глава Volkswagen Оливер Блюме заявил, что у компании есть альтернативы закрытию 4 заводов Германии. Программа экономии уже приносит плоды. В прошлом году производственные издержки снизились в среднем на 20%. При этом обсуждается сокращение до 120 тысяч рабочих мест и возможное закрытие предприятий, где работают около 40 тысяч человек. А между тем, мировую экономику ожидает затяжной продовольственный кризис из-за климатического феномена «Супер Эль Ниньо». По прогнозам синоптиков, он принесет засухи в одни регионы и наводнения в другие, ударив по производителям зерна, риса, сахара и кофе. Аналитики ожидают, что стоимость продовольственного сырья вырастет почти на 16%, а последствия кризиса растянутся до 2028 года. В ГАИ Минска предупредили мотоциклистов. Езда без рук на руле запрещена. За это грозит штраф от 225 до 450 рублей и лишение прав до полугода. Также нельзя ехать на одном колесе или снимать ноги с подножек. Исключение – только сигнал рукой. Если потерять управление, вернуть его уже будет невозможно, предупредили в инспекции. И последнее. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт и жми на плей, слушай топовую музыку, где бы ты ни находился. На улице, за рулем или в офисе. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью 16-18 градусов, днем плюс 26-28. В Витебске и Гомеле ночью 16-18, днем 27-29 тепла. И в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: 12.32. Какая глубина, какой вокал, красивейший атмосферный трек «Back to Me» от шикарного тандема Эннели Ван Аттек на Радиус FM. И в переводе означает «назад к себе» или «вернись ко мне». Это классическая история о том, как человек пытается вернуть былые чувства. Просит вторую половинку одуматься и кричит: «Эй, ну посмотри, как нам было хорошо, вернись ко мне!» А в ответ либо тишина, либо непонятно, что происходит. В общем, я желаю, чтобы у каждого сегодня была обратная связь от ваших вторых половинок, либо от коллег на работе. Как бы то ни было, чтобы понедельник был самым лучшим, шикарным. И, кстати, если ты считаешь себя настоящим меломаном и думаешь, что знаешь о музыке абсолютно все, у меня для тебя отличное предложение. Прямо сейчас заходи на наш официальный сайт radiusfm.by. Там уже вовсю идет свежий, мега-крутой музыкальный тест. Проверь свою музыкальную интуицию, угадывай главные хиты, покажи лучший результат и делись своими реакциями, лайками и дизлайками на треки в нашем тесте. Кто пройдет от начала до конца, получит топовый подарок от Radius FM. С помощью рандомайзера мы выберем классного победителя, нашего участника, и подарим ему умную колонку с Алисой. Так что не упусти возможности пройти музыкальный тест и сделать свой эфир мечты. Ну а через пару минут Naked и Portugal The Man в нашем эфире разделят с тобой торжество этого дня. Продолжим отмечать день рождения Radius FM по трек Glide. И через пару минут мы с тобой поиграем в нашу игру Gift Time, где вручим топовый подарок сегодня, Powerbank, брендированный от Radius FM. Так что не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Гродно ночью 16-18, тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Минске, Могилеве ночью 16-18, днем 26-28 жары. Витебске и Гомеле ночью обещают от 16 до 18 градусов, днем 27-29. Ну а в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 жары.

0: на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Реклама. Как нейросети экономят часы?
5: Почему космос ближе, чем кажется?
6: И как защитить тех, кто нам дорог?
7: Ответ один. Шоу с толком на Радио ФМ.

0: Time на Радиус FM.
1: 13:41. Мы традиционно продолжаем прямо сейчас разыгрывать подарки в честь дня рождения Радиус FM и откладываем в сторону обеденный чай, офисные документы. Время как следует размяться и забрать просто сумасшедший подарок. У нас на кону безлимитный абонемент на целый месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин» и «Пауэрбанк». Мы разыграем в следующий час, в следующем часе вместе с Лешей Якимовичем. Ну а пока, чтобы забрать абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин», прямо сейчас мы заходим в нашу группу в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Ребят, напомню, не в аккаунт по номеру телефона, а именно в группу. И в этой группе мы находим снизу значок сообщения, по которому нам нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос, который непосредственно связан сегодня с тренажерными залами и с фитнесом. Вопрос у нас следующий. Многие, кто приходит в тренажерный зал, мечтают о красивом и рельефном прессе. А задумывались ли вы, какая мышца в нашем организме официально признана самой сильной и мощной по силе создаваемого усилия? Подсказка: без нее не обходится ни одна тренировка, и она активно участвует в процессе пережевывания той самой полезной фитнес-еды. Что это за мышца? Вариант 1 – жевательная мышца, вариант Б, вариант 2 – большая ягодичная мышца, и вариант 3 – икроножная мышца. Один из этих вариантов 100% верный. Свой правильный вариант ответа прямо сейчас пиши в сообщениях в нашей группе в Телеграм. Она называется «Радиус FM». И через два топовых трека я подвожу итоги, называю имя победителя и правильный вариант ответа. А пока играем.
0: Gift Time на «Радиус FM».

0: сервис при поддержке Радиус ФМ.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус ФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Time на Радиус FM.
1: 13:49. Ну что, два трека пролетели, и наш телеграм-канал буквально прямо сейчас завален вашими ответами, а значит, что пришло время раскрыть карты и отдать наш заветный фитнес-приз. Напомню, сегодня в игре Gift Time в честь дня рождения Радиус FM мы разыгрываем безлимитный абонемент на месяц в сеть фитнес-клубов Адреналина. Вопрос у нас был с подвохом: какая мышца в нашем организме официально признана самой сильной по силе создаваемого усилия? И, конечно, многие подумали на ягодицы или икры, ведь на них в зале приходится огромная нагрузка, но анатомия — штука удивительная. Абсолютно правильный вариант ответа, вариант под номером один — жевательная мышца. Именно она при смыкании челюсти может развивать усилие до 70 с лишним килограммов. Вот такой неожиданный фитнес-факт. И сегодня эти аплодисменты звучат для Тани Мосиной. Номер телефона заканчивается на цифры 9724, потому что Таня самая первая написала свое сообщение в нашу студийную группу в Телеграм по значку с сообщением. Тань, мы тебя поздравляем. Твой новенький безлимитный абонемент на целый месяц в Адреналин. И это заслуживает громких оваций. И напомню, что сеть фитнес-клубов Адреналин — это более 30 клубов по всей стране, широкий спектр услуг, тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в Адреналине очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайся к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с Адреналином. На этой спортивной и праздничной ноте мое эфирное время в этом часе подходит к финишу. И с тобой был Кирилл Громов. Спасибо за твои поздравления, за твою энергию и за то, что ты празднуешь наш день варенья вместе с нами. Но мы никуда не уходим и ни в коем случае не переключаем волну, потому что в следующий час ты будешь врываться в компании Леши Якимовича, который уже подготовил множество 100% хитов, отличного настроения. Так что праздничный движ продолжается. С тобой был Кирилл Громов. Лови лучшую музыку нон-стопом до конца этого часа. И пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар Градийский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены. 3 цены.
5: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас понедельник, 13 июля. Ну и давай признаемся честно, да, что вот первый рабочий день недели — это, ну, такое всегда тяжелое испытание. Твое тело уже, ну, как-то, да, доползло до рабочего места, но мозг, вот мозг застрял где-то в воскресенье и наотрез отказывается, так сказать, подключаться к реальности. Но я предлагаю сегодня не мучить себя какими-то великими делами, а просто спокойно, тихонько вкатываться в рабочую неделю без лишней суеты. Ну и чтобы время шло быстрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой трек «Time Won't Wait» от Филатов и Кэрис. Trust me when I say that time won't wait for us. I just want your kiss. I don't want to. Также прозвучит у нас Serial с треком Stumbling In. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Альберт Брайт с треком Wild. В общем, откладывай в сторону все свои какие-то бесконечные списки задач, рабочие таблицы, рабочие чаты. Просто делай звук погромче в своих динамиках и расслабляйся как минимум ближайшие 30 минут. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.02. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, на этот раз расскажу, как Минск сможет экономить на освещении и где проходят самые сложные в мире экзамены.
0: В радиусе новостей.
2: Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Шклов. Александр Лукашенко отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом.
3: Допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться 115, 118, может 120. Таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами.
2: В Беларуси добыли еще одного бурого медведя. В Городокском охотничьем хозяйстве Витебской области прошла очередная охота. 11 июля охотник добыл самку бурого медведя возрастом 3-4 года. В этом году в Беларуси планируют изъять 35 медведей из популяции, которая насчитывает 445 особей. Сезон охоты продлится до 31 декабря, а участвовать в нем могут охотники со стажем не менее 3 лет. До конца года МКАД и проспект Независимости в Минске переведут на светодиодное освещение. Планируют заменить больше 11 тысяч газоразрядных ламп. Это позволит сэкономить до 40% электроэнергии. Также разработали план архитектурной подсветки для 30 объектов у новых транспортных магистралей и третьей линии метро. Дополнительная иллюминация появится на нескольких улицах, площадях и в парках. Работы уже ведутся. Названы самые сложные в мире экзамены. Самым трудным считается китайский гао-као – 9-часовой экзамен, от которого зависит поступление в университет. На втором месте индийский экзамен UPSC Civil Services. Для поступления на госслужбу он проходит в несколько этапов, а успешно сдают его менее 1% кандидатов. Замыкает тройку IIT-JEE – вступительные испытания в инженерные институты Индии, где конкурс также считается одним из самых высоких в мире. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 73 копейки, 10 китайских юаней 4,22. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, а подписка для этого не нужна». Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью 16-18 градусов, днем плюс 26-28. В Витебске и Гомеле ночью 16-18, днем 27-29 тепла. И в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Аудио со с треком Dance Floor. И слушай, на самом деле, вот этот трек — это чистый провокатор. Вот под этот бит ты, ну, моментально чувствуешь себя каким-то дерзким спецагентом на важной миссии, даже если прямо сейчас просто стоишь в пробке. Музыка качает, и ты делаешь серьезное лицо, но при этом боковым зрением понимаешь, что водитель соседнего автобуса смотрит на тебя как на сумасшедшего. Но, согласись, на танцпол под это выходить надо красиво. И тут сразу вспоминается твой лучший друг. Ты влетаешь в толпу, как будто это твой последний шанс в жизни, а он тихо стоит в углу, сторожит куртки и просто проверяет время. И ученые выяснили, что близкие друзья чаще всего абсолютно разные по характеру. Шумный тусовщик и тихий домосед — это на самом деле классический дуэт. Прикол в том, что люди упорно считают себя похожими. Это, знаешь, как верить, что твой пес искренне разделяет твои музыкальные вкусы, хотя он просто ждет, когда у тебя из рук выпадет кусок колбасы. Но эта разница вообще не мешает настоящей дружбе, и вы просто идеально дополняете друг друга. Так что цени своего другого кореша, но пока планируешь встречу на вечер, лови актуальный расклад по погоде на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Гродно ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 25, плюс 27. В Минске и Могилеве ночью 16-18 выше нуля, а днем плюс 26, плюс 28. В Витебске и Гомеле ночью 16-18 тепла, а днем плюс 27, плюс 29. И в Бресте ночью 16-18 выше нуля, а днем плюс 28, плюс 30.
1: Реклама.
2: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная «Автомат» 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены. 3 цены.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама.
7: Алиса, включи топовую музыку.
8: Извини, но нет.
7: Чего нет?
8: Подписки.
7: А что можно слушать бесплатно?
8: Радиус FM.
7: Алиса?
8: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Первый рабочий день этой недели, можно сказать, в самом разгаре. И мы на Радиус FM в честь нашего дня рождения, готовы разыграть классный подарок. А именно, это незаменимый пауэрбанк. Я считаю, что он нужен абсолютно каждому, особенно кто много путешествует или просто много проводит времени вне дома. Очень нужная вещь. И задание абсолютно простое. Я взял одну популярную песню, которая играет в нашем эфире, и из нее достал один музыкальный инструмент. И именно этот музыкальный инструмент прямо сейчас прозвучит в эфире. А вам нужно угадать, из какой песни я, так сказать, достал этот музыкальный инструмент. Итак, слушаем.

0: Итак, что же это за песня? У нас три варианта ответа. Вариант А. Holy Flame с треком Tanum. Вариант Б. Добро и юность. И вариант В. Вариант В. У нас будет мод с треком Шаде. Итак, прямо сейчас беги в наш телеграм-канал Радиус FM. Там слева внизу, снизу будет такой значок сообщения. Нужно на него нажать и туда написать правильный вариант ответа. А уже через два трека я подведу итоги и выберу счастливчика, которому уедет наш пауэрбанк.
1: Gift Time на Радиус FM.

0: Кидс Тайм на Радиус FM.
1: Ну что ж, два трека пролетели у нас на одном дыхании. Ну и наш телеграм-канал буквально, ну, снова же завален вашими ответами. А это значит, что пришло время раскрыть все карты и отдать наш праздничный гаджет. Напомню, что мы разыгрывали мощный и стильный пауэрбанк. И задание было узнать, можно сказать, суперхит по одной единственной гитарной партии. Давайте еще раз ее послушаем.

0: Но я считаю, что эти душевные дворовые аккорды просто на невозможно перепутать ни с чем другим. И абсолютно правильный вариант ответа. Это был вариант ответа номер 2. Это легендарный трек «Юность» от группы «Добро». И быстрее, точнее всех, в комментариях под нашим постом в Телеграме оказался Игорь Барушко из Минска. Игорь, я тебя поздравляю. Эти аплодисменты тебе. Этот крутой пауэрбанк официально твой, и теперь твой смартфон всегда будет заряжен на все 100%. Ну а наш праздник продолжается, и уже в следующем часу я снова же разыграю топовый подарок. Ну а пока что мы слушаем самые топовые треки. Вы на Радиус FM, не переключайтесь, и уже совсем скоро слушайте авторскую программу Ромы Савосика «Технодзен».
1: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM. Горячие треки». «Радиус FM. Топовая музыка». Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ты когда-нибудь задумывался о том, как было бы круто, чтобы все мысли могли сами записываться? Вот условно, идешь по дороге и вспоминаешь, что в 6 у тебя запись к врачу, в 8 надо забрать костюм из химчистки, а по пути домой надо обязательно зайти в магазин и точно ничего не забыть. Теперь такое возможно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Это девайс Bluetooth-наушники Яндекс.Дропс. По сути, выглядят как обычные маленькие беспроводные наушники. Но вся их фишка в том, что в них встроен ИИ-ассистент. К Алисе AI можно обратиться прямо на ходу. В чате она даст полный ответ, а вот у тебя в наушниках прозвучит более лаконичный и краткий. Так ты сможешь получать ответы нейросети, не глядя в телефон или ноутбук. С ее помощью можно сохранять свои мысли, планы и идеи, а нейросеть превратит их в структурированные записи и напоминания. Особенно удобно будет узнавать состав продуктов или проверять акции магазина прямо в дороге. Вот представь, едешь с работы уставший и понимаешь, что что-то надо купить в магазине, вот задаешь вопрос Алисе, что я сегодня хотел купить, и она за тебя вспоминает, какую покупку ты хотел совершить. Яндекс.Дропс работают как полноценные наушники с шумоподавлением и голосовым управлением, звонками, музыкой и умным домом. Разработчики обещают, что шум на улице не помешает корректной работе и что и без интернета Яндекс.Дропс будут откликаться на команды. Наушники уже поступили на все белорусские маркетплейсы, цена такого удовольствия – 349 рублей. Лично мне было бы интересно такие опробовать, главное не потерять.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий.
3: Задай ритм лету с Вива Брасла.

0: Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. У нас все тот же понедельник, все тоже 13 июля. Увы и ах, ну да, понедельник все еще. Ну и в целом, знаешь, понедельник, начало недели — это время, когда мы все дружно пытаемся совершить невозможное, а именно сделать вид, что мы выспались, полны сил и безумно рады всех видеть. Ну, на самом деле, мозг сейчас работает намного медленнее, чем, знаешь, даже самый старый компьютер, а глаза отчаянно ищут, где бы спрятаться от задач. Но я предлагаю сегодня не издеваться над своим организмом, а отложить спасение мира на завтра и вкатываться в рабочие будни максимально плавно. Ну и чтобы время шло быстрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десятка самых топовых треков подряд. Без рекламы и разговоров, только самые топовые треки. И послушаем с тобой трек «Shut Up and Dance». Идем дальше. Иман Бек с треком «Belly Dance» — «Танцер, танцор живота». И это такая очень жизненная тема для понедельника. Ну и самым первым послушаем с тобой дуэт «Cup Sport» и «Shout» с треком «Only You», «Только ты». Это самые искренние слова, которые ты с нежностью шепчешь своему обеденному контейнеру. Ну что ж, это только три трека, еще нас ждет семерка, итого десятка топовых треков, но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В Минске 15 часов, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, далее расскажу о гостях славянского базара в Витебске и о том, почему заказчик ограбления Лувра остался недоволен работой наемников.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко призвал активнее переходить на отопление пеллетами. Во время рабочей поездки в Шкловский район президент заявил, что в Беларуси нужно постепенно переводить котельные на пеллеты и другие местные виды топлива, а природный газ использовать только как резервный источник. По его словам, в стране достаточно древесного сырья и предприятий для производства пеллет, поэтому этот ресурс необходимо активнее применять внутри Беларуси. В нашей стране сократили перечень товаров, цены на которые регулирует государство, со 199 до 76 позиций. Об этом сообщил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун. В частности, из списка практически полностью исключили непродовольственные товары, оставив только социально значимые. В Витебске идет аккредитация участников славянского базара. Бейджи получили более 1000 гостей, а с понедельника служба перешла в круглосуточный режим. Фестиваль в этом году станет самым масштабным. Ожидается свыше 7000 участников из более чем 40 стран. Напомним, для гостей 71 государства действует безвизовый режим. Юбилейный форум пройдет с 14 по 20 июля. Новый виток эскалации на Ближнем Востоке спровоцировал скачок цен на нефть. Брент на азиатских торгах подскочила на 10% и торгуется около $80 за баррель. Утром Тегеран и Вашингтон обменялись ударами. США нанесли ракетно-бомбовый удар по АЭС Бушер и другим иранским объектам. Тегеран ответил по базам Пентагона в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Организатор ограбления Лувра остался недоволен добычей. Он считал, что грабители могли взять больше. Об этом следователям рассказали двое подозреваемых в краже ювелирных изделий на 88 миллионов евро. Преступники похитили 8 украшений в галерее Аполлона. Один из подозреваемых признался, что пошел на дело из-за денег. Ему обещали до 20 тысяч евро, а его сообщник думал, что грабит ювелирный магазин, а не музей. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию «Лайт-2». Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью 16-18 градусов, днем плюс 26-28. В Витебске и Гомеле ночью 16-18, днем 27-29 тепла. И в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: See You Again. Ну, красивая история о дружбе, но давай честно, да, вот иногда ж наступает тот самый момент, когда хочется просто уйти от всех в глухой лес, молчать и просто наслаждаться одиночеством, да? И вот если у тебя когда-нибудь возникало такое желание или даже сейчас, то забудь, потому что ученые доказали, что молчаливые прогулки по лесу опасны для жизни. Оказывается, если ты тихо бродишь среди деревьев в одиночку, шанс встретить медведя-гризли вырастает на четверть. Но главные психи в лесу — это олени. В 60% случаев они нападают на молчаливых туристов с собаками. То есть этот олень видит твоего шпица в каком-нибудь красивом комбинезончике и искренне думает: «О боже, это же грозный полярный волк, надо бить первым». Как говорится, лучшая защита — это нападение. Короче, исследователи советуют ходить в лес толпой и погромче орать. Так что если твои друзья вечно шумят и ведут себя как сумасшедшие, не бесись, они просто спасают тебя от безумных оленей. В любом случае, ты красавчик, и береги себя, и цени своих громких ребят. Ну а теперь давай глянем, какая погода ждет нас завтра на улицах Минска и не только.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Гродно ночью у нас плюс 16, плюс 18, днем плюс 25, плюс 27. В Минске и Могилеве ночью 16, 18, тепла, а днем 26, 28, выше нуля. В Витебске и Гомеле ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 27, плюс 29. И в Бресте ночью 16, 18, тепла, а днем 28, 30, выше нуля.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменные сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич-наседки. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Time на Радиус FM.
1: Ну что, градус нашего праздника продолжает расти, подарки на Радиус FM не заканчиваются, а это значит, что пришло время для вашей любимой игры Gift Time. У микрофона по-прежнему Леша Якимович, и мы продолжаем во все отмечать день рождения нашей любимой радиостанции. И по такому случаю мы приготовили для вас просто нереальный приз, который нужен абсолютно каждому. Прямо сейчас у нас на кону мощные беспроводные наушники. Ну, с ними твои любимые хиты от Радиус FM будут звучать еще круче и сочнее, где бы ты ни находился. Итак, у нас правила игры простые. Чтобы забрать этот топовый гаджет, тебе нужно включить свой слух на максимум. Мы взяли одну очень известную, можно сказать, взяли один известный мультик и вырезали из нее фразу. Так что давай, слушай внимательно наш аудиофрагмент и угадывай, с какого мультика мы вырезали.
2: Мисс Ползли, вы тут за старшую, пока я в отъезде.
3: Слушай.
2: Послушайте, чтобы тут поддерживать дисциплину, с ними надо быть тверже камня.
3: Я буду тверже камня.
2: Страшнее дракона.
3: Страшнее дракона, поняла.
2: И чтобы все, я подчеркиваю, все шло по графику строго день в день. Задача ясна?
3: Так точно, мистер Мунша.
1: Итак, теперь включаем свою интуицию и выбираем правильный вариант ответа из трех. Вариант первый – это мультик «Тачки». Вариант второй – это мультик «Зверополис». И вариант третий – это мультик «Зверопой». Ну что ж, один из этих крутых мультфильмов – это 100% разгадка. Ну а свой правильный ответ прямо сейчас пиши в нашем телеграм-канале «Радиус FM». Там, в левом нижнем углу, будет значок сообщения. Тыкаешь на него и пишешь правильный вариант ответа. А уже через два топовых трека я подведу итоги и выберу победителя. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Ну что, два трека пролетели, можно сказать, на одном дыхании. Наш телеграм-канал, как всегда, просто разрывается от ваших сообщений. Это значит, что пришло время все-таки выяснить правду, кому же достанутся наши супернаушники. Напомню, в этом праздничном туре игры Gift Time в честь дня рождения Радиус FM на кону стояли крутые беспроводные наушники. И задание было такое: узнать популярный мультфильм по одной фразе. В эту атмосферу, так сказать, и голоса поющих зверей ни с чем не спутаешь. И абсолютно правильный вариант ответа — это вариант номер 3. Это анимационный хит «Зверопой». И быстрее, точнее всех, в комментариях под наш... В комментариях оказалась Тамара из Бреста. Тамара, я тебя поздравляю, эти аплодисменты тебе. Новенькие беспроводные наушники официально твои. Слушай Радиус FM, кайфуй и лови наш праздничный вайб. Ну, а мы продолжаем. И в следующем часу снова же мы с вами поиграем, поэтому не переключаемся. Ну и продолжаем слушать топовые треки.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.

0: Комет. Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: У нас понедельник, 13 июля, и знаешь, это день, когда будильник кажется личным врагом, а список задач на неделю пугает своими масштабами. Но давай немножко притормозим. И сегодня в мире у нас отмечается один из самых ироничных, но, к сожалению, неофициальных праздников – День довольных сотрудников. Звучит как миф, а вот и нет. Лучший способ превратить унылое начало недели в бодрый старт – это задвинуть рутину на второй план и настроиться на правильный вайб. И на Радиус FM мы знаем, как сделать твой рабочий день легче. Я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 крутых треков подряд без рекламы, без лишней болтовни и без пауз. Только чистая энергия и самая топовая музыка. И послушаем с тобой трек «I Like The Way You Kiss Me». Это такой мрачный, гипнотический и невероятно прилипчивый альтернативный поп-трек с грязным инди-басом, который мгновенно захватил мировые чарты. Идем дальше. Рита Ора с треком «Don't Think Twice». Это взрывной, наполненный драйвом и страстью трек на стыке британского гаража и классического диска. Ну и самым первым у нас прозвучит Инна и Рехэб с треком «I'll Be Waiting». Ну, про этот трек даже не нужно ничего говорить. Ну что ж, делай глубокий вдох, оставь всю суету понедельника за порогом и просто лови топовую музыку. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01, привет! О самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, далее расскажу, сколько стоит платное обучение в минских вузах и какая страна собирается построить свой первый космический корабль.
0: В радиусе новостей.
2: Рабочая неделя президента началась с командировки в Шкловский район, одна из ключевых локаций местной «Райагросервис». Глава государства лично инспектирует реконструкцию мастерских. При этом Александр Лукашенко пояснил, почему именно в Шклове создают образцы, которые затем будут тиражировать на всю страну.
3: Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает. И все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше.
2: В Беларуси продолжается вступительная кампания. Университеты объявили стоимость обучения для первокурсников. В большинстве столичных вузов год учебы на платном отделении обойдется примерно от 4 до 6,5 тысяч рублей. Дороже всего стоит подготовка пилотов в Академии авиации. Чуть более 8 тысяч рублей за первый курс. Размер оплаты зависит от выбранной специальности и формы обучения. Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Режимы, введенные 24 февраля 2022 года, продлеваются уже в 20-й раз. Новый срок начнется со 2 августа. Это позволяет украинскому руководству сохранять правовую основу для призыва граждан, ограничений на выезд и работы государственных органов в условиях военного времени. Польша намерена построить свой первый космический корабль, об этом заявил премьер-министр Дональд Туск. По решению Европейского космического агентства в Польше разместится один из центров ESA. Страна станет первой на восточном фланге ЕС, получившей такой статус. Корабль сможет обеспечивать транспортные возможности между Землей и спутниками, их сервис и заправку. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 73 копейки, 10 китайских юаней 4,22. И последнее, твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью 16-18 градусов, днем плюс 26-28. В Витебске и Гомеле ночью 16-18, днем 27-29 тепла. И в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: слушаешь 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Rain с треком Tired Bones. И трек про то самое состояние, когда твой скелет уже написал заявление по собственному, а ты все равно тащишь его по делам. Держись, я в тебя верю. Все мы периодически вот эти уставшие кости. Ну и по традиции я тебе принес одну забавную новость из мира. В общем, в Австралии ученые изучили людей с афантазией. Что это такое? Это такая штука, когда ты вообще не можешь визуализировать мысли. Ну вот, к примеру, читаешь книгу, да, а в голове просто черный экран. Никаких тебе лиц главных героев. Чисто текст бегущей строкой. Так вот, выяснилось, что во сне такие люди часто видят не картинки, а чувствуют запахи и прикосновения. То есть, пока ты во сне смотришь красивый блокбастер про море, человек со фантазией просто четко чувствует запах шаурмы и то, как к его ноге прилип песок. Такое абсолютное 3D-погружение. Ну, правда, без мониторов. На самом деле, шикарный навык, я считаю. Ну, а чтобы тебе прямо сейчас не пришлось применять воображение и угадывать, что там за окном, слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Гродно ночью у нас плюс 16, плюс 18, днем плюс 25, плюс 27. В Минске и Могилеве ночью 16-18, тепла, а днем 26-28, выше нуля. В Витебске и Гомеле ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 27, плюс 29. И в Бресте ночью 16-18, выше нуля, а днем плюс 28, плюс 30.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

0: цене. Всего 2,49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Так, ну что ж, бросаем все скучные дела, потому что подарки в честь дня рождения Радиус FM продолжают сыпаться в ваши руки. И в эфире ваша любимая игра Gift Time. У микрофона по-прежнему Леша Якимович. И раз уж на дворе середина июля и настоящая летняя жара, мы приготовили для вас просто идеальный приз для идеального отдыха на природе. И прямо сейчас на кону у нас классный, прочный и суперудобный гамак. Вот повесил между деревьями, включил Радиус FM на полную и растянулся в тенечке. И все. И пусть весь мир, абсолютно весь мир подождет. А повод для такого приза у нас сегодня очень даже спортивный и достаточно актуальный. И дело в том, что именно сегодня, 13 июля, во всем мире отмечается День чемпионата мира по футболу. И чтобы забрать наш крутой гамак, нужно блеснуть эрудицией и вспомнить историю этого великого турнира. Итак, внимательно слушаем вопрос. В каком году состоялся самый первый в истории чемпионат мира по футболу? Вариант 1 – 1930 год. Вариант 2 – 1954 год. И вариант 3 – 1966 год. Один из этих годов официально переписал спортивную историю планеты. Свой правильный вариант ответа прямо сейчас пиши в наш телеграм-канал Радиус FM. Там будет слева снизу значок сообщения. Тыкаешь на него и пишешь правильный вариант ответа. А уже через два топовых трека мы подведем итоги, и я выберу счастливчика, которому отправится наш суперудобный гамак.
0: Gift Time на Радиус FM.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: при поддержке Радиус ФМ.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус ФМ.
3: Yearbooks. Gracelands.

0: Shift Time на Радиус FM.
1: Ну что ж, я готов подвести итоги. Наш телеграм-канал снова же разрывается от ваших правильных и не очень правильных ответов. Напомню, что у нас в нашей игре Gift Time в честь дня рождения Радиус FM на кону стоял классный удобный гамак, а вопрос был приурочен ко дню чемпионата мира по футболу. И вопрос звучал следующим образом. В каком году состоялся самый первый в истории чемпионат мира по футболу? И знатоки футбольной истории точно не подвели, и абсолютно правильный вариант ответа — это был вариант номер один. Первый чемпионат мира прошел в далеком 1930 году в Уругвае. И быстрее, точнее всех, оказался Илья из Пинска. Он абсолютно правильно ответил на мой вопрос. Илья, эти аплодисменты тебе. Ну что ж, Илья, я тебя искренне поздравляю. Этот классный гамак теперь твой. Так что давай уже выбирай самые уютные деревья, вешай гамак и кайфуй, слушай Радиус FM. Ну а наш праздничный интерактивный блок на этом плавно подходит к своему завершению. Но подарки на Радиус FM на этом вообще не заканчиваются, потому что есть для вас еще кое-что грандиозное. Прямо сейчас заходи на наш сайт radiusfm.by, там в самом разгаре музыкальное тестирование. И на кону там невероятно крутая, умная колонка Алиса. Правила участия простые. Заходишь на сайт, слушаешь самые топовые треки, голосуешь за те, что реально понравились, и все. Самое главное — пройти это музыкальное тестирование до конца, и ты автоматически становишься участником этого розыгрыша. А победителя выберем уже совсем скоро с помощью рандомайзера. Ну что ж, на этой ноте я хочу с тобой попрощаться. На этом мое время подходит к своему тоже логическому завершению. С тобой эти три часа был я, Леша Якимович. Спасибо. Спасибо за твою возможную улыбку. Спасибо всем за поздравления в соцсетях и просто нереальную энергию. Но уходить никуда не нужно, потому что уже в следующем часу, ровненько в 17:00, сюда ворвется Оля Венская со своим автодрайвом. И вас всех ждет море полезной информации для водителей, хорошая компания, ну и, конечно, еще больше топовой музыки. Празднуем вместе с нами, слушаем Радиус FM и никуда не переключаемся.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво и на века.
5: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
6: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из свинины дачный с луком, полуфабрикат, всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Дискаунтер игрушек. Завжди тут цены цуд. Шарешня 11,99 за килограмм. Стивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 6 по 19 липня.
2: Реклама.
8: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
9: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
8: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
9: Вау!
8: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
10: Мы говорим вам 4!
9: Да!
8: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
9: Так можно было, да?
8: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус.
11: Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Вдвоем, втроем, четвером, да вообще огромной компанией. Давайте-ка отправляться из душных офисов в этот потрясающий жаркий понедельник на свежий воздух, на улицу. И здесь тебя поджидает автодрайв, топовая музыка. Даже если ты садишься за руль, все равно держись нашей топовой волны, потому что для тебя здесь не только подзаряжающие после рабочего понедельника треки, но и, конечно же, интерактивы, возможно, заполучить подарки, а еще спланировать самые интересные маршруты по этой жизни. Например, совсем скоро расскажу тебе о том, где можно покататься на болотах. Что это такое? Где искать и где катает? Подробности совсем скоро, буквально в 17.12 в рубрике «Тачки тайм». А пока стартуем в новый классный жаркий летний июльский час. 17.00 в Беларуси. Одну горячую девчонку зовут Оля Венская, это, собственно говоря, я. А еще Полина Тарасевич сегодня составляет мне компанию по этому горячему вечеру. Полина, привет, какие новости?
2: Привет, Оля. Расскажу, действительно ли у друзей похожи характеры и о славянском базаре в Витебске.
0: В радиусе новостей.
2: РАИ и агросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных заводов-производителей техники. Об этом заявил президент во время рабочей поездки в Шклов. Все должно работать по аналогии с мультибрендовыми центрами за рубежом. Продали технику, будьте добры обслуживать ее здесь. Президент подчеркнул, что РАИ и агросервисы не должны быть пасынками для МТЗ, МАЗ и других заводов, а наоборот их родными детьми, которым в первую очередь поставляют запчасти. Период ненастного циклона Бернадет завершается. На смену идет антициклон Лорен, который разгонит облака и принесет солнечную погоду до 30 градусов. Однако на выходных синоптическая ситуация снова изменится. Атлантические фронты принесут дожди, грозы и порывистый ветер. Но температура останется на 1-4 градуса выше климатической нормы. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. Ожидается более 7 тысяч гостей из 40 стран. События развернутся на нескольких площадках, включая модернизированный летний амфитеатр. В этом году фестиваль будут освещать журналисты из 12 стран, включая Великобританию, впервые. Евросоюз официально прекращает предоставление статуса временной защиты новым беженцам из Украины. Речь о мужчинах в возрасте от 23 до 60 лет. Инициатива исходит от Киева, который требует вернуть людей для восполнения потерь в ВСУ. Уже находящиеся в Европе 4,5 миллиона украинцев пока сохраняют статус, но в ЕС уже говорят о подготовке механизмов их возвращения домой. Большинство друзей на самом деле имеют мало общих черт характера. Это выяснили ученые США. Они опросили 369 дружеских пар и выяснили, что экстраверты дружат и с общительными, и с замкнутыми людьми. Единственное сходство – уровень открытости новому опыту. При этом друзья обычно переоценивают свою похожесть, но это не влияет на удовлетворенность дружбой. Противоположности притягиваются, и это подтверждается статистикой. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и северный, при грозах порывистый. В Гродно ночью 16-18, со знаком плюс, днем 25-27. В Минске и Могилеве ночью также от 16 до 18 градусов тепла, а днем 26-28 со знаком плюс. В Витебске и Гомеле ночью все те же 16-18 выше нуля, днем 27-29 со знаком плюс. В Бресте ночью от 16 до 18 градусов тепла, а днем от 28 до 30 прогноз. Погода подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: По следам прошедших выходных расскажу тебе про удивительный заказник Ельня и про абсолютно волшебную возможность испытать болотоходы. Нет, это не какие-то специальные, возможно, ты подумал, вот в дальние времена у наших предков были такие специальные, ну, лапти, болотоходы их называли, они плелись из лозы. Здесь нет, здесь очень крутой автомобиль с огромными такими шинами, они, мне кажется, даже достигают, наверное, метр в высоту, вот, по моим ощущениям, и они позволяют, их много на одном автомобилей, где-то штук 6, и они позволяют по болотам Ельни проводить экскурсии. Это так круто выглядит. Это, знаешь, когда по болотам с ветерком. Это правда очень круто, благодаря мощным внедорожникам на огромных шинах низкого давления. Это, конечно, для туристов уникальная возможность. Видели, пробовали, тебе искренне рекомендую проводить это лето активно и строить вот такие маршруты на необычных автомобилях нашей страны.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Уникальные мероприятия состоятся во время этой рабочей недели. Я предлагаю тебе

0: удивительное мероприятие, еще раз напомню, премьерный показ балета «Кайдановский. Спящая красавица» только для жителей и гостей Минска.
1: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баски свиные с черным перцем, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на evroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.

0: по 49. Миньономания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точное драйво 18.32, самое время посмотреть на прогноз погоды. Этот вечер обещает нам с тобой исключительно приятную погоду. Ну и если говорить об осадках, то сегодня они, по крайней мере, в Минске не ожидаются. Вот небольшой дождик нам синоптики обещают на завтра, но я верю, что это будет освежающий, приятный летний дождик. Такой же приятный, как и та топовая музыка, которую мы для тебя подготовили, Purple Disco Machine. А еще красавчик Эд Ширан. И драконы, они же Imagine Dragons. Ну а прогноз погоды на завтра, мне кажется, воодушевит абсолютно всех. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: Потому что температура ползет вверх, и это не может не радовать, если учитывать, что июль в разгаре. 28-30 выше нуля в Бресте завтра, кратковременный дождь, в Гродно без осадков и до плюс 27. В Минске кратковременный дождь и плюс 28. Далее Витебск 27-29 со знаком плюс без осадков. Небольшой летний дождик ожидаем в Могилеве, здесь плюс 28 максимум. В Гомеле ожидаем тоже максимум плюс 29. Жаркая погода и при этом ожидаем дождь.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
4: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
7: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
8: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
9: Дискаунтер «Игрушек». Завжди тут цены цуд. Сосиски классичные 3,59 за килограмм. Стивляйтесь и закупляйтесь у «Игрушек». Подробности на сайте «Игрушек.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 6 по 19 липня.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM».

0: на Радіус ФМ «Автодрайв».
1: 17:40 точно, драйвово. И прямо сейчас представляю своего соведущего, нейропомощника. И Игорь с нами на связи.
2: Привет. Ну что, поиграем?
1: И Игорь всех приглашает в наш телеграм-канал. Радиус ФМ, заходи, пожалуйста. Здесь очередной трек, который он запрятал, завуалировал. Ну и надеюсь, что у тебя хватит сил его отгадать. Напиши ответ в комментах и жди мой звоночек через два топовых трека в эфире Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
3: Смени шум города на незабываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Групп». Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
0: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: 17.49, точные драйвовые наши топовые слушатели. Ну просто мэджик. Диана, тому подтверждение. Диан, привет. Алло.
2: Да, здравствуйте.
1: Диана, как настроение?
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Как настроение? Как понедельник?
2: Хорошее настроение.
1: О, потому что лето отжигает, и мы тоже хотим отжигать, правда? Вы радуетесь тому, что тепло вернулось?
2: Конечно, наконец-то оно вернулось.
1: О, как я вас понимаю, вот это слово «наконец-то» я тоже сегодня произносила. Но пока получаем удовольствие, в том числе это общение с моим сведущим. Зовут его нейропомощник и Игорь. Поздоровайтесь с ним, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
3: Привет, ну что, поиграем?
2: Давай.
3: Загружаю трек.

0: Ну что, есть какая-то версия? Какой трек вот так вот переначал, откреативил мой нейропомощник и Игорь? Назови, пожалуйста, либо имя исполнителя, либо название песни.
1: Ну, что-то как-то сложновато.
0: Да ладно, ладно! Этот трек сейчас, вот как говорят, из каждого утюга. У него такое количество просмотров, прослушиваний на музыкальных платформах. Огромное количество роликов на него снимается. Угу. Mm-hmm. Ну, просто...
1: Ладно, есть подсказка, это девушка поет.
0: Это девушка поет, точно. И такая вся из себя. Ну, она не только певица, но и блогер, например. В Минске, кстати, недавно гостила, я вам подскажу.
1: В Минске.
0: Да. И она вот был республиканский бал выпускников вузов, вот она там была, пела, отжигала. На раз, два, три, правильный ответ, выходи.
1: Не знаю.
0: Где она потянут вообще паузу эту самую? Сейчас Игорь расстроится. Игорь расстроится. Игорь, ты расстроишься?
1: Я тоже очень расстроюсь. Ну, может, это Мия?
0: Я экспонат, ты мой фанат. Ну, вот такой ты фанат, Мии Бойко. Ну, на самом деле, все сложилось. Достаточно было назвать имя исполнителя. Ты это сделала, ты действительно Мия Бойко. Ох, ну выдыхай. Ну, что-то ты, может, у голову напекло. Ну, что такое?
1: Ну, да.
0: Наверное, так. Ну, а от Radius FM тебе достается классный подарок. Мне кажется, в любую пору года, в любую погоду нам эта штука нужна. Это решетка гриль. Ура, ура, ура, ура, ура, ура.
1: Спасибо.
0: Все, Диана, отдыхай и планируй какой-нибудь классный пикничок под топовую музыку Radius FM.
2: Автодрайв на Radius FM. Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
4: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое пломбир в стаканчике 20 копеек за рубль 69. Стиральный порошок Тайд 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
6: 3 цены. 3 цены.
7: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
8: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
9: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
10: Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
2: Реклама.
11: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Radius FM.
11: Radius FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
11: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
11: Слушай.
2: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
11: Radius FM.
2: Будь на волне топовой музыки. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Так что это вот что-то про то, чтобы спик, то есть говорить на Алену Ланскай, вдохновлял на это. Ну, ты знаешь, с хорошим человеком можно и поговорить, или с умной колонкой Алис, например, которую мы тебе дарим на этой неделе в рубрике «Абракадабра». Дерзай, заходи в наш телеграм-канал, отгадывай «Абракадабру» и становись ее участником. Я, кстати, недавно проверила топ самых нелепых вопросов умной колонки Алиса. Ну, среди прочих, например, сколько весит облако в попугаях? И, представляешь, Алиса начинает переводить тонны в попугаев и в итоге выдает. Вот, ты знаешь, что-то мне лень считать. А вот мне не лень будет как раз-таки с тобой пообщаться в прямом эфире. Совсем скоро, буквально 18:20, стартует наша Абракадабра. А прямо сейчас стартует новый час. Поздравляю! 18:00 в Беларуси. Вечерний Минск прекрасен, сейчас в нашей столице плюс 26, и также прекрасна наша Полина Тарасевич. Она принесла новости. Полин, привет.
2: Привет, Оля. Расскажу о летнем конгрессе Санта-Клаусов и подробности строительства 4-й линии метро в Минске.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси предлагают упростить защиту персональных данных. На общественное обсуждение вынесен проект закона об изменении законов. Предлагается снизить административную нагрузку на организации, усилить защиту данных при использовании видеонаблюдения и аудиозаписи, уточнить функции Национального центра защиты персональных данных. Свои замечания можно высказать на правовом форуме Беларуси по 22 июля. Студентов-старшекурсников теперь можно брать на работу по новым должностям. В Беларуси вступило в силу постановление, расширяющее возможности трудоустройства студентов старших курсов. Изменения внесены в 30 квалификационных характеристик. Теперь студентов можно брать на должности агрономов, логистов, инженеров-администраторов телекоммуникаций, техников-проектировщиков, педагогов-организаторов, инструкторов по физкультуре и других. Цель – дать студентам практический опыт. 4-я линия метро в Минске. Трасса в основном пройдет по второму транспортному кольцу Минска. Протяженность около 27 километров, 15-17 станций, 6 пересадочных. Стартовый участок 4 километра с тремя станциями Максима Богдановича с пересадкой, Старовилинский шлях, Веснянка. Подготовку к строительству планируют начать до конца 2026 года. Каждая станция получит свою концепцию оформления. Центральное командование США подтвердило военную операцию против Ирана. Удары нанесены по системам ПВО, радиолокационным станциям, ракетным установкам и судам. Цель – лишить Иран возможности атаковать торговые суда в Ормузском проливе. В ответ Иран обстрелял военные базы США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Пролив снова закрыт. Настоящий дух праздника среди лета. В Дании в самую жару прошел ежегодный всемирный конгресс Санта-Клаусов. В красных шубах приехали десятки участников из разных стран. С миссис Клаус и эльфами. Они обменивались опытом, сверяли списки детей, соревновались в поедании имбирных пряников и упаковке подарков. По словам организаторов, главная черта Санты – щедрость и желание дарить радость. Дети были в восторге, а бабушки удивлялись. На курсах валют Нацбанка доллар США 2,86, 100 российских рублей 3,73, 10 китайских юаней 4,22. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и северный при грозах порывистый. В Гродно ночью 16-18 со знаком плюс, днем 25-27. В Минске и Могилеве ночью также от 16 до 18 градусов тепла, а днем 26-28 со знаком плюс. В Витебске и Гомеле ночью все те же 16-18 выше нуля, днем 27-29 со знаком плюс. В Бресте ночью от 16 до 18 градусов тепла, а днем от 28 до 30 прогноз. Погода подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: этом лету с Вива Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18-12, точное, драйвовая температурка на улице в Минске плюс 26. Хорошо, теплый ветер, дождик не ожидается, по крайней мере, этим вечером. Хотя завтра есть повод взять с собой зонтик, а еще есть повод прямо сейчас отбросить все сомнения в этом лете и отгадать нашу абракадабру. Уже выставили мы подсказочки. Считается, что их продолжительность жизни составляет 50 лет. Так, далее. Они могут изготавливать удочки для термитов, раскалывать орехи камушками не только, а еще... Первого этого привезли в Европу, подарили принцу Оранскому в 1640 году. Ну и с тех пор, мне кажется, они то, кого мы загадали, чувствуют себя не только в Европе, вообще по всему миру, но просто прекрасно. И в Беларуси они тоже есть. О ком идет речь? Пиши свои версии у нас в комментах, в ответах и жди мой звоночек. А пока еще больше топовой музыки в нашем эфире. Во-первых, ребятка из проекта «Шаус» далее. Красотка Тейлор Свифт, которая вроде как замуж вышла, и Ваня Дмитриенко, который пока только решает вопросы своей личной жизни.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Реклама. На Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
4: С нами на связи Виктор, что очень символично. Вот с такого имени победитель начинать новую игровую неделю. Алло, Виктор, привет.
5: Доброе утро. Добрый вечер.
4: Да, правда, нормально. Доброе утро. Добро пожаловать в наш эфир. Действительно, 18:25.
5: Добрый
4: Может
5: вечер.
4: Быть, кто-то проснулся Добрый только вечер. Что. Вообще, как понедельник начался? Все нормально?
5: Хорошо, отлично.
4: Ну, будет начался. Еще лучше. Виктор, готов отжигать?
5: Ура.
4: Ура, конечно, да. Виктор, итак, закрывай глаза. Закрыл?
5: Закрыли.
4: Ага, шум моря, слышишь?
5: Немного есть.
4: Чайки там шумят. Нет?
5: Ну, немного есть.
4: Немного есть. И я тоже, может, и пошумлю. Я, можешь представить меня в образе русалки. Так вот, я коварная русалка. Прямо сейчас заволоку тебя в пучину морскую. Здесь 7 виртуальных наушников. И нужно отгадать, где же спрятан топовый трек Радиус ФМ. Называй цифру от 1 до 7. Поехали.
5: Давайте тройка.
6: Вот это что он сейчас говорит, я не поняла.
4: Я вот так вот снахлёст сразу, я вот ничего не поняла. Ну, поэтому дай попытку номер 2. Поехали.
5: Так, какой еще может быть?
4: Вот от 1 до 7 еще есть варианты.
5: Ну, давайте единица. Туда, в другую сторону пальцем.
7: Сомнительно. Ну, окей.
4: Но можно еще проверить свою удачу. Я же сказала, что я коварная русалка. Глаза не закрывай. Не открывай.
5: Было.
4: А, там какие-то подсказки.
5: Пятерка.
4: О-та-та-та-та-та-та.
8: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
4: Да, кто подсказывает неправильно? Ай-яй-яй. Еще идем дальше. Так.
5: Семерка.
4: Ты прости. Да, здесь прятался красавчик Дэн Давид. X-Men. И вот такой сюрприз тебе устроил прошлонедельный участник Абракадабры. Давай послушаем от него сообщение.
9: Привет, я Тимоха, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номер 7.
4: Ну что, сложилось вот так. Что скажешь Тимохе? Он нас наверняка сейчас слушает.
5: Ничего. Ну, не угадали.
4: Будет повод еще поиграть, потому что, напомню, Абракадабра у нас каждый будний день публикуется в телеграм-канале Радиус ФМ. Проверьте подписочку, играйте вместе с нами. 18:20, отгадывайте наши коварные задания. Ну, а главный приз этой недели, напомню, умнейшая колонка Алиса.
3: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Курс снова на лето, курс снова на жаркие денечки. Наслаждаемся этим. В Минске сейчас плюс 26. Этим вечером дождь не планируется. А когда же планируется? Как-то без него скучновато. Скажи, что завтра будет повод взять с собой зонтики. Но, правда, это коснется не всех городов Беларуси. А далее, что коснется всех белорусов? Сердце каждого. Конечно же, наша топовая музыка Радиус FM. Здесь DJ Vice. Этим вечером немного романтики от Дамиан Давид. И та, которая обожает все те, кто за рулем, Тед Макрей. А я обожаю читать для тебя прогноз погоды. Вот именно такой жаркий, летний, июльский на 100%.
0: Радиус FM о погоде.
1: До плюс 30 завтра разогреется воздух в Бресте. Кратковременный дождик, освежающий, ожидаем. До плюс 27 в Гродно без осадков. До плюс 28 в Минске без осадков. Могилев 26-28. Тоже, кстати, как и в Бресте, ожидается дождик. В Витебске 27-29 без дождей. В Гомеле ожидаем летний освежающий дождь и жаркий плюс 29.
0: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Дискаунтер игрушек. Завжди тут цены цуд. Сыр белорусское золото 12,49 за килограмм. Стивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 6 по 19 липня.
4: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.

0: 2.49. Миньона мания в Еврооп. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Собрал грибы, пожарил, на всякий случай помылся, побрился, одел все красивое, ну, сижу, ем.
3: Да, можно, главное, костюм без подкладки надевать на всякий случай, такой попроще.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.43. Специалисты напоминают, лето, время прекрасное, но очень многие из нас начинают по дому ходить в той самой обуви, где и по улице мы ходили. Так вот, оказывается, учитывая, ты вот приходишь домой в этой самой обуви, ленишься ее снять и на самом деле приносишь на своих подошвах огромное количество миллионов бактерий, которые собраны с тротуаров, туалетов, парковок и других не самых чистых уличных поверхностей. Так вот, оказывается, с каждым шагом в дом часть микроорганизмов переносится на пол и распространяется по всему жилью. В том числе одна из самых коварных находок на подошве микробиологами была найдена. Это те самые бактерии, которые вызывают в итоге кишечное расстройство. Ты думаешь, что ты что-то не то съел? Оказывается, ты что-то не то принес на подошвах своей обуви. Так что вот такая простая привычка снимать обувь на входе резко снижает в целом количество грязи в доме, бактерий этих самых вредоносных. И еще прибавь к этому привычку мыть руки. И, в принципе, классная, без нее нюансов лета тебе обеспечено.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.49, точное белорусское, плюс 26 на градуснике, жарко, хочется мороженого. И вот что обсуждают сейчас все соцсети, белорусский сегмент, это то, что совсем скоро в продаже появится мороженое со вкусом пива. Вот такая вот история. Тут кто-то ерничает, мол, а мороженое-то по паспорту будут выдавать. Ну, вроде как пиво, оно прям напрямую не содержит. Это все, конечно же, ароматизатор. Но, поскольку эта тема уже вирусится, обсуждается, я думаю, что производители прям вот затриггерили, и этот товар точно будет пользоваться спросом. Напомню, что до этого также можно было найти пломбир капучино с сырной пенкой, тоже имел эффект вирусный. Попкорн в глазури с ароматом дыни. Рисовые шарики в глазури с ароматом банана. И не только. В общем, и со вкусом драников мороженое мы ели. И даже со вкусом васильков. Они же волошки. В общем, конечно, маркетологи, знаете, что вы с нами делаете. Вот, насколько я знаю, специалисты рекомендуют не грешить с мороженым. Подчас особенно несколько раз в день, это может быть чревато для вашей фигуры, поэтому если уж сегодня было, то в таком случае все калории лишние давайте-ка тратить вместе под топовую музыку. Радиус ФМ проверено на себе, работает.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Смертикомед. Смертикомед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказание, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение осенний. Реклама. Производитель Мирный Донбасс.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Мороженое, печенье, конфеты – все как обычно.
4: Только в июле это товары удачи, а значит, в чеке игровые коды.
5: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
6: Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 3 88 76 76.
2: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Специалисты советуют, если ты вот заметил, что часто по ком-то скучаешь, и нет какой-то обратной связи, это начинает выводить тебя из себя. Ну, согласитесь, это же не наши методы выходить из себя. Знаешь что, нужно просто уметь переключать свою фантазию, свою психику. Как вариант, например, специалисты говорят, напиши письмо своему чайнику. Например, ну, тот чайник, которым ты в офисе пользуешься, мол, опиши, как он храбрый для тебя кипятит воду каждый день. И вообще, пообещай ему купить новый фильтр, как премию за верную службу. А потом все дело про читай вслух, улыбнись, махни рукой на все и сделай звук погромче. Топовая музыка радио Сафэм тебя буквально зарядит исключительно позитивными эмоциями. Тем более здесь у нас столько треков без перерывов на рекламу, разговоры. Послушаем румынскую певицу Инна. Красотка Эйва Макс, напомню тебе про то, что ты либо кинг, либо квинс. А еще Лорин и Тату. Походка королевы в студии радио СПМ заходит Полина Тарасевич. Наверняка не с пустыми руками. 19.00 в Беларуси. У Полины Тарасевич новости самые горячие. Полина, жги.
2: Привет, расскажу, как вычислить мошенника и чем вредно бежевое материнство.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь будут привлекать на работу мигрантов из Узбекистана. Об этом заявил президент в ходе рабочей поездки в Шкловский район. Речь в особенности идет о семейных людях.
3: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Сейчас, вот мы вели переговоры с Мирзиевым Шавкатом Мирамоновичем, я его попросил, если в Узбекистане тяжелая проблема с трудоустройством людей. Я ему предложил, у нас есть система. В ближайшее время целая партия, около 200 человек, готовы к нам приехать сюда. Ну, желательно семьями.
2: В МВД рассказали о признаках для вычисления мошенников. Злоумышленники часто используют общие интересы как повод для знакомства. Например, подписка на одного блогера или участие в одном сообществе. Затем они задают личные вопросы, выясняют уровень дохода и интерес к инвестициям, после чего предлагают выгодный заработок. Распознать мошенника можно по четырем признакам. Недавняя регистрация, смена имени или фото, быстрый переход на личные темы и отсутствие понятной причины для знакомства. Газ в Европе подорожал до $600. Нефть Brent приблизилась к $80 за баррель. Причина возобновления конфликта между США и Ираном, которая усилила опасения за поставки газа через Ормузский пролив. Напомню, 18 июня стороны подписали меморандум о прекращении огня, но в ночь на 8 июля обмен ударами возобновился. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим перемирия больше не действует. Бежевое материнство вредно для развития ребенка. Это отмечают в Министерстве просвещения России. Бежевое материнство – это исключение ярких цветов из окружения детей. Уже к 20-му дню жизни младенцы начинают различать основные цвета, а цветовосприятие связано с речью и мышлением. Монохромные картинки мешают формированию правильного представления о мире. Однако и избыток неестественно ярких тонов тоже вреден. Он рассеивает внимание и вызывает утомляемость. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiosfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, и удача приносит подарки. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и северный при грозах порывистый. В Гродно ночью 16-18 со знаком плюс, днем 25-27. В Минске и Могилеве ночью также от 16 до 18 градусов тепла, а днем 26-28 со знаком плюс. В Витебске и Гомеле ночью все те же 16-18 выше нуля, днем 27-29 со знаком плюс. В Бресте ночью от 16 до 18 градусов тепла, а днем от 28 до 30 градусов. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.33 точно, драйвовая. Каждый трек просто заходит в самое сердечко и вдохновляет на то, чтобы зайти на сайт radiusfm.by, оставить это сердечко в виде лайка за каждый понравившийся трек. Только что мы закончили блок из 10 топовых треков. Если, правда, что-то прям залетело в самую душу, не стесняйся, выражай свои эмоции и влияй на расположение любимых треков топ-чарт Radius FM. Итоги подводим, напомню, в 15.00 вместе с Кириллом Громовым.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: А сейчас давай уточним, скольких лайков удостоится прогноз погоды на завтра, 14 июля. Погодные условия в нашей стране будет определять теплая, неустойчивая воздушная масса. Ключевое слово «теплая», значит, лето продолжается. Этой ночью 13-18 со знаком «плюс». Далее смотрим Брест. Завтра днем до плюс 30, знойная погода и кратковременный дождь. Гродно без осадков и плюс 27. В Минске осадки плюс 28. В Витебске без осадков плюс 29. В Могилеве осадки плюс 28. И в Гомеле до плюс 20. 9, при этом освежающий летний дождик.
0: Реклама.
2: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
3: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европа.бай. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Радиус FM.

0: Я представляю, как огромное количество дел понедельника говорит тебе «Never, never let me go», пожалуйста, не отпускай меня никогда. Я тебе предлагаю проявить характер и все-таки вспомнить о себе, о том, что тот хорошо отдыхает, кто хорошо поработал и вовремя оставил работу в покое. Переключайся вместе со мной на топовую музыку радио ZFM. И, конечно же, не забывай про то, что поддерживать любимые треки ты можешь в любой момент у нас на сайте radiozfm.by. Треки ждут твоих лайков в топ-чарт радио ZFM. Итоги каждый раз по пятницам в 15.00.
1: Автодрайв на радио ZFM. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Инфляция в Беларуси снизилась до 4,3%. Это самый низкий показатель с октября 2023 года. Основная причина снижения цен на продовольствие, особенно на плодово-овощную продукцию. Также повлияло укрепление белорусского рубля на 6%. Цены на непродовольственные товары остались почти без изменений, а услуги подорожали. До конца 2027 года в контакт-центр 115 Бел планирует внедрить интеллектуальных ботов. Это сократит время обработки запросов и упростит пользование сервисом. За первое полугодие центр принял более 850 тысяч обращений, в основном по содержанию придомовых территорий и подъездов. Заявки автоматически направляются исполнителям, на ответ дается сутки. Стриминг Spotify может быть заблокирован в Беларуси. Все из-за неуплаты налогов. Министерство по налогам и сборам направило компании письма, но ответа не получило. Налоговая предупреждает, иностранный должник больше не может рассчитывать на качество сервиса на территории страны. В ближайшее время пользователи могут это почувствовать. Процесс ограничения работы Spotify уже запущен, хотя платформа пока не внесена в список заблокированных. Америка берет под контроль Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп. Раньше США охраняли его бесплатно, теперь собираются делать это за плату. Трамп также сообщил, что 12 июля прошла встреча США и Ирана, но Тегеран запросил поправки, которые Вашингтон вносить отказался. Эскалация продолжается. Мужчины значительно чаще женщин перестают слушать и реагировать на собеседника в условиях многозадачности. Это выяснили австралийские ученые. В эксперименте женщины ответили почти на 25 вопросов из 28. Мужчины примерно на 20. Качество ответов не отличалась. Проблема именно в том, что мужчины чаще не замечали вопрос, сосредоточившись на других делах. Исследователи предполагают, что мужчины подсознательно считают разговор менее приоритетным. И последнее. Есть интернет, есть Радиус ФМ. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился. На улице, за рулем или в офисе. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и северный, при грозах порывистый. В Гродно ночью 16-18, со знаком плюс, днем 25-27. В Минске и Могилеве ночью также от 16 до 18 градусов тепла, а днем 26-28 со знаком плюс. В Витебске и Гомеле ночью все те же 16-18, выше нуля, днем 27-29 со знаком плюс. В Бресте ночью от 16 до 18 градусов тепла, а днем от 28 до 30 прогноз. Погода подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров «Вива Браслов» на «Радиус ФМ».

Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно ночью 16-18 со знаком плюс, днем 25-27. В Минске и Могилеве ночью от 16 до 18, днем 26-28 со знаком плюс. В Витебске и Гомеле ночью все те же 16-18 выше нуля, днем 27-29. А в Бресте ночью также от 16 до 18 градусов тепла, но днем 28.30. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungs – I Feel Is London и Might Enterprise с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless – New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Вступительная кампания в самом разгаре. Куда поступать, как работают электронные очереди и какие новые специальности открыл БГУ? Все секреты зачисления в главный вуз страны обсуждаем с проректором университета Виктором Кочиным.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус ФМ Полина Тарасевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Такая тема поднималась во время рабочей поездки в Шкловский район. В этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности.
2: У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе, если с Узбекистана люди приедут, они с удовольствием к нам едут. Если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если кто-то специалист, с большой душой.
1: Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило порядок ценового контроля. Перечень регулируемых товаров сокращен со 199 до 76 позиций. Исключены непродовольственные товары, молоко, кефир, сметана в стеклянной таре, карамель на палочке, жевательная резинка и цитрусовые. Одновременно введено регулирование на продукцию общепита, мясную и рыбную разделку, а также хлебобулочные изделия. Изменения связаны с рекордно низким уровнем инфляции. За прошедшие полгода занятость белорусской молодежи увеличилась на 13%. Сейчас трудоустроены около 34 тысяч несовершеннолетних. В июне на работу вышли более 21 тысячи студентов и школьников. Заключено 2500 договоров на поддержку молодежной занятости. В базе службы занятости много вакансий. Полеводы, подсобные рабочие, швеи, продавцы, почтальоны, а также инструкторы и комплектовщики. Открытие 35-го международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске состоится 16 июля в 19:30. На сцене летнего амфитеатра выступят Лариса Долина, Олег Газманов, Игорь Николаев, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Аня Лорак, Татьяна Буланова, Александр Панайотов. Будут также группы «Нана», «Цветы», ансамбли «Песняры» и «Хорошки». Выступят и представители других зарубежных стран. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,86, 100 российских рублей 3,73, 10 китайских юаней 4,22. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и северный, при грозах порывистый. В Гродно ночью 16-18 со знаком плюс, днем 25-27. В Минске и Могилеве ночью также от 16 до 18 градусов тепла, а днем 26-28 со знаком плюс. В Витебске и Гомеле ночью все те же 16-18 выше нуля, днем 27-29 со знаком плюс. В Бресте ночью от 16 до 18 градусов тепла, а днем от 28 до 30 прогноз. Погода подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире программа «Шоу с толком».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Июль – самый нервный месяц для выпускников школы и их родителей. Вступительная кампания набирает обороты, и главный вопрос в тысячах семей звучит одинаково – куда поступать? Привет, это шоу «С толком», меня зовут Влад Радюков. Белорусский государственный университет традиционно остается магнитом для лучших абитуриентов со всей страны. Но как меняются правила игры в 2026 году? У нас в гостях человек, который знает о приемной кампании абсолютно все. Проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктор Кочин. Виктор Павлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся и оставляй комментарий под анонсом этой передачи. Также смотри видеотрансляцию, ссылки на сайте radiusfm.by. Виктор Павлович, каждый год БГУ обновляет перечень специальностей, подстраиваясь под запросы рынка. Расскажите о самых интересных и перспективных новинках этой приемной кампании. Кого именно вы начинаете готовить и в каких сферах эти выпускники будут востребованы?
5: В этом году традиционно мы запускаем новые специальности. Есть одна абсолютно новая специальность – это экологическая безопасность. И две специальности, которые у нас есть, но которые с этого года являются совместными. Первая, я хотел бы вспомнить, это прикладная физика. С этого года мы набираем ребят, на которые будут обучаться как в Белорусском государственном университете, так и в МГТУ имени Баумана в Москве. И на выходе получат два диплома – наш и вуза-партнера. И вторая специальность – это госаудит. Соответственно, они будут обучаться на экономическом факультете БГУ и финансовом университете при правительстве Российской Федерации. И тоже получат два диплома. Зачем нужны такие двойные программы? Ну, во-первых, мы хотим, чтобы мы выпускали действительно самых лучших ребят, чтобы они были потом востребованы. И, конечно же, когда есть симбиоз опыта Белорусского государственного университета и российских партнеров, на мой взгляд, это является действительно тем таким вот залогом, той изюминкой, которая в дальнейшем нам позволяет получить действительно профессионалов своего дела, способных трудиться на благо нашей экономики. И могу сказать, что эти специальности пользуются популярностью. Уже по первым поданным документам мы видим, что интерес есть, интерес большой. Что говорит о том, что мы угадали с этими направлениями, и, в общем-то, ребята очень мотивированы, очень сильно идут на эти вот программы.
4: А расскажите, как технически будет происходить обучение сразу в двух вузах?
5: Ну, есть план со стороны Белорусского государственного университета, план учебный план, есть со стороны МГТУ имени Баумана. Мы их анализируем, и три года из четырех ребята будут учиться здесь, на год они полностью поедут учиться в вузе партнера. Там они будут учиться на их лабораторном оборудовании, их преподаватели будут вести, соответственно, курсы. И будут взаимозачеты. Те курсы, которые читались у нас, будут зачитываться там и наоборот. И потом будут выдаваться два диплома. И, как я уже сказал, таким образом мы получим действительно классных специалистов, способных решать очень серьезные научные и практические задачи.
4: Интересная штука, не знал даже о таком. А вот расскажите, как вообще в главном вузе страны принимается решение об открытии новой специальности? Это всегда прямой заказ от конкретных, может быть, предприятий, которым остро не хватает определенных кадров? Или университет сам анализирует мировые тренды и работает, так сказать, на опережение?
5: На самом деле, это две траектории, которые вы набрали, назвали, вернее. С одной стороны, конечно же, мы анализируем, во-первых, то, что востребовано будет не сегодня, а именно завтра, потому что обучение идет минимум 4 года, соответственно, готовить сегодня на сегодня – это уже бессмысленно. Это уже надо немножко смотреть уже за горизонт, для того, чтобы мы понимали, какие специалисты будут востребованы. С другой стороны, конечно же, мы готовим кадры не для себя, а для реального сектора экономики, и мы учитываем их интересы. Есть у нас такие традиционные гиганты, которые являются такими странообразующими предприятиями. И, конечно же, они являются очень крупными заказчиками кадров. И когда идет запрос с их стороны, тоже мы не можем игнорировать. И, как правило, мы стараемся анализировать и со своей стороны, и, скажем так, мы контактируем с заказчиками кадров. В принципе, открытие любой специальности, это в любом случае мы обязаны оценить потребность в таких специалистах у заказчиков кадров. Поэтому, когда мы вот проводим такую комплексную кропотливую работу, после этого вот выстраивается картинка, действительно, что может быть востребованным через 4-5 лет. И после этого принимаем решение об открытии этой специальности.
4: Угадываете всегда, что будет в будущем?
5: Конечно, мы же ведущий вуз, у нас нету других вариантов, кроме как как безошибочно угадывать, что будет в будущем. Потому что
4: вы уже сейчас знаете, что будет через 4-5 лет.
5: Но мы знаем, что нас равняются, на нас смотрят, поэтому у нас нет права на ошибку, поэтому мы всегда к этому подходим очень скрупулезно и очень выверенно. Поэтому это всегда очень процесс очень такой сложный и многогранный. И, в общем-то, в целом у нас пока получается. Все те специальности, которые открывались до этого, они все были очень востребованы. В частности, вот в прошлом году, я помню, у нас одна специальность — мировая экономика и торговля, с углубленным изучением китайского языка. Могу сказать, что мы наборную специальность, впервые открывшуюся, ну, у нас завершили буквально первые часы набора абитуриентов. Что говорит о том, что действительно наш анализ оправдался и как раз попали в точку с точки зрения ожидания абитуриентов.
4: То есть абитуриенты тоже думают на этот счет и тоже примерно так загадывают на 4-5 лет вперед?
5: Естественно, все понимают, все живут в реальном мире, все понимают реальную картинку, которая происходит. Доступ к информации сейчас у всех есть, и есть у них там и родители, и родственники, и все прекрасно понимают, что будет востребовано в будущем. И они на это, конечно же, смотрят с большим радостью, когда мы открываем что-то новое и действительно угадываем их желания.
4: Вот в этом году БГУ планирует принять более 4200 абитуриентов. Как эта цифра соотносится с прошлыми годами? Университет растет и расширяется, или вы, наоборот, держите стабильную планку, делая ставку на качество, а не на количество?
5: Ну, я бы сказал, что университет эволюционирует. Время каких-то революционных шагов уже давным-давно прошло. Соответственно, мы обычно скрупулезно смотрим на многие факторы. В этом году, по сравнению с прошлым, в частности, примерно план набора не изменился, но чуть-чуть поменялась структура. В частности, мы немножко увеличили набор на бюджетную форму и немножко снизили на платную. А на бюджете мы увеличили, естественно, научные направления по математике, физике, химии, биологии. Вот за счет этого у нас, получается, цифры набора одни и те же. Тут очень много факторов. И заказ со стороны реального сектора экономики, заказчики кадров, которые тоже диктуют свои условия. Ну и, конечно же, демографическая ситуация в нашей стране. Мы смотрим, сколько ребят будут заканчивать, сколько будут сдавать вступительные испытания для того, чтобы могли максимально обеспечить всех желающих местами в нашем вузе. И вот план набора складывается именно вот из таких вот именно мелких-мелких шажков. Но все-таки самое главное — это потребность нашей экономики в кадрах в будущем.
4: Я думал, что вуз заинтересован повышать количество платных мест, чтобы зарабатывать деньги, а вы, наоборот, снизили количество платных мест и увеличили количество бюджетных.
5: Ну, вы знаете, я всегда был убежденным сторонником того, что высшее образование и в целом образование — это не история про зарабатывание денег. Это, прежде всего, социальная ответственность нашего государства. И поэтому именно и платное обучение у нас тоже является социально ориентированным. Мы не можем поднять стоимость столько, как нам будет угодно. То есть это тоже очень тонкая материя, основана на возможностях наших людей, чтобы был действительно обеспечен доступ у каждого нашего жителя нашей страны не только к бюджетному, но и платному месту в форме обучения. Соответственно, исходя из этого, и формируется и стоимость обучения на платном.
4: Вот известно, что сейчас активно внедряется электронная очередь для подачи документов. Плюс у вас работает личный кабинет абитуриента. Как это технически функционирует в этом году? Избавит ли цифровизация от легендарных многочасовых очередей в приемную комиссию? Или все-таки очереди будут стоять?
5: Ну, вы знаете, могу сказать, во-первых, электронная очередь, она была разработана еще в прошлом году. А личный кабинет абитуриента уже у нас функционирует много лет. Конечно же, каждый такой шаг, он прежде всего направлен на улучшение качества подачи документов для того, чтобы абитуриент мог сфокусироваться конкретно на своих предпочтениях, желаниях и меньше думать о том, как подать документы, с одной стороны. Но, с другой стороны, естественно, когда у нас есть пиковая нагрузка, когда большое количество людей, особенно в первые часы подачи документов, любят прийти, для них это какой-то пункт, который они, ну, для них это очень важно. Понятное дело, мы идем навстречу всем. То есть, если есть электронная очередь, мы принимаем по электронной очереди. Нет электронной очереди, мы в порядке живой очереди всех принимаем вообще без вопросов. Это, ну, опять же, у каждого своя тактика и стратегия подачи документов. Кто-то хочет податься и уже уехать. Особенно у кого там 400 баллов, они уже точно прошли, поэтому они подаются, и все, уже у них голова не болит. Кто-то любит ждать до последнего. У кого-то, кто-то хочет, допустим, там второй-третий день подать, когда уже немного людей, комфортно прийти. У кого-то, допустим, иногородних тоже они привязаны там к работе родителей, к расписанию транспорта. И все эти моменты мы стараемся учитывать и создавать максимально комфортные условия для подачи документов. А цифровизация — это один из способов как раз-таки улучшить механизм подачи документов. Он не является обязательным, но, с другой стороны, является удобным, потому что, все мы знаем, молодежь сидит сейчас в сети, электронные услуги для них это уже как образ жизни, поэтому, конечно же, надо соответствовать вызовам времени.
4: А люди вот приходят заранее занимать очередь? Насколько заранее?
5: Ну, вот у нас вчера был первый день подачи документов, уже где-то около 5 утра были первые ребята, которые пришли им подавать документы. Вы знаете, мое отношение к этому простое. С одной стороны, мы всем говорим, что, в принципе, смысла нету. По закону прием документов начинается в 9:00. Но, с другой стороны, мешать их стратегии я тоже не хочу. Ну, каждому голову не залезешь, может быть, для них это важно. Поэтому мы тоже уважаем их решение и идем навстречу. В любом случае, мы их запускаем в корпус не в 9 часов, а немножко пораньше, чтобы тоже обеспечить им комфортные условия пребывания, чтобы они могли разместиться, вот, питьевой режим, ну и спокойно подождать времени, когда они идут подавать уже конкретно на факультет свои документы.
4: Прием по целевому набору стартовал 27 июня и завершился 2 июля еще до основного потока. Подведите краткие итоги. Насколько популярна эта форма обучения в этом сезоне? Много ли ребят хотят гарантировать себе рабочее место еще до 1 сентября?
5: Вы знаете, в этом году тоже проходит какая-то эволюция подачи на целевое. В этом году, в частности, немножко сужен перечень специальностей, на которые можно осуществлять подготовку по целевой форме. Это связано с тем, что были выделены приоритетные для экономики специальности, и вот по ним как раз-таки выделяются целевые места. Но в этом году могу сказать, что конкурс на некоторые места очень большой. У нас на некоторые специальности и заказчиков конкурс 1:7. Что говорит о том, что действительно ребята уже смотрят, и действительно, когда они видят заказчика, где они хотели бы работать, гарантированно. То есть так он заканчивает, он не знает, где будет работать, его распределить смогут любое предприятие, а так он гарантированно будет работать 5 лет на этом предприятии. Плюс ко всему, еще время обучения, там, прохождение практики, написание дипломных работ, все связано с деятельностью предприятия, с которым ты заключил договор о целевой подготовке. И на выходе мы получим результат, когда уже ребенок не просто знает работу, он знает заказчика, он знает людей на предприятии, и он уже бесшовно вливается в коллектив и уже прямо после окончания может давать результат. Вот на это направлена целевая подготовка. И очень многие ребята, могу сказать, что смотрят в эту сторону все больше и больше. Это и... Причем здесь не только естественно-научный профиль, такие как физика, математика, но и гуманитарный. Особенно среди журналистов тоже был очень большой конкурс на определенные места. Все это говорит о том, что эта форма подготовки набирает популярность, и ребята действительно уже осознанно идут на этот выбор.
4: Для тех, кто только что присоединился, в разгаре вступительная кампания, и мы обсуждаем правила приема в главный вуз страны с проректором БГУ Виктором Кочиным. Виктор Павлович, для тех, кто идет по общему конкурсу, прием документов стартовал 12 июля. Напомните главные дедлайны, когда закрываются двери для бюджетников и до какого числа открыта подача на платную форму обучения?
5: Последний день подачи документов на бюджетную форму 17-го, это пятница. Это тот день, когда еще можно подумать, принять какое-то взвешенное решение и уже решить свою судьбу с точки зрения именно траектории бюджетной. Но на этом приемная кампания не заканчивается. После всех зачислений продолжается прием документов на платную форму обучения. И оно продлится до 1 августа включительно. Вот 1 августа в нашем ВУЗе это последний день подачи документов, после которого 2-3 проходит зачисление. И на этом, собственно говоря, набор в Белорусский государственный университет заканчивается.
4: Главный страх любого родителя – проходной балл. Прогнозируете ли вы в этом году традиционно бешеный конкурс на прикладную математику ФПМИ или международные отношения ФМО? Или фокус внимания и амбиции абитуриентов смещаются на другие факультеты?
5: Знаете, тут, наверное, имеет смысл говорить о какой-то именно динамике, тенденции. Допустим, если брать там 5-6 лет назад, то у нас абсолютных лидером были только гуманитарные факультеты, такие как ФМО, юридический факультет, экономический. То сейчас вы уже сами назвали, что тот же факультет прикладной математики и информатики, несмотря на их достаточно большой план набора, проходные баллы очень высокие. Думаю, что эта тенденция продолжится. Ведь все-таки абитуриенты тоже, опять же, анализируют то, что было востребовано в будущем, и они стараются выбирать эти специальности. А вот эти факультеты у нас дают очень прекрасное качество образования, они востребованы на рынке труда, и это абитуриенты замечают. Соответственно, у нас растут проходные баллы, как на факультете прикладной математики и информатики, химический факультет, факультет радиофизики и иные, что не может не радовать. Ну а традиционные лидеры, такие как ФМО и экономический факультет, они всегда будут в топе, и они проходные баллы на них мы не прогнозируем снижение.
4: Зачисление платников в этом году состоится 2 и 3 августа. Изменилась ли стоимость обучения для первокурсников? И есть ли в БГУ система скидок для талантливых ребят, которым, ну, буквально 1-2 баллов не хватило до заветного бюджета?
5: Да, уже стоимость обучения известна. Могу сказать, что в этом году немножко она поднялась на 7%. Как вы знаете, закон инфляции никто не отменял, с одной стороны. С другой стороны, стоимость обучения, оно тоже является социально ориентированным. То есть у нас нет дикого поднятия стоимости, чтобы это было абсолютно доступно только лишь избранным. Обычно это точечно, выверено и очень немного именно поднятия стоимости для наших обучающихся. Актуальная стоимость на разные специальности размещена на сайте Белорусского государственного университета. С ней можно ознакомиться. Потому что для разных специальностей разная стоимость, исходя из затрат, которые несет университет на подготовку того или иного специалиста. Что касается скидок, в Белорусском государственном университете есть целая система, которая позволяет ребятам, которые добиваются успехов, получить скидки. И даже некоторые из них могут перевестись на бюджетную форму обучения. Есть комиссия, то есть ребенок, если показывает хорошие успехи в учебе, в науке, в общественной жизни, он подает заявление установленной формы, прикладывает все свои достижения, и после этого комиссия решает, достоин ли он там скидки, достоин ли он перевода на бюджетную форму, и могут сказать, что каждый год значительное количество ребят пользуются этим правом. Это для них дополнительный стимул. Я понимаю, что некоторые немножко не добрали, допустим, для бюджетной формы, чуть-чуть совсем, но ребята очень умные и очень мотивированные. И своим трудом, своим отношением к делу они могут это доказать и получить значительный бонус с точки зрения и перевода на бюджет или скидки.
4: Давайте нарисуем портрет абитуриента БГУ. Кто он сегодня? Стало ли больше ребят из столицы? Или выпускники лицеев и гимназий из регионов продолжают активно штурмовать ведущие ВУЗ?
5: Вы знаете, в прошлом году я заметил, у нас стало чуть больше, по сравнению с прошлыми годами, ребят из регионов. Что не может не радовать. Это говорит о том, что качество образования именно на уровне школы везде немножко выравнивается. А мое глубокое убеждение, что у нас очень талантливые дети везде. Будь то районный центр, областной центр или деревня. Соответственно, эти ребята тоже стремятся получить знания, и они наравне конкурируют с ребятами из нашей столицы. И сегодня я могу сказать, что они все находятся в равных условиях. И, как я уже сказал, что в прошлом году значительно возросло количество иногородних обучающихся.
4: Давайте дадим совет. Вот какой можно дать главный, чисто человеческий совет абитуриенту, который прямо сейчас сидит перед монитором, с ним сжимает в руках сертификаты ЦТ и сомневается, на какой именно факультет их отнести?
5: Знаете, это то время, когда еще нужно мечтать. Не то, что можно, нужно мечтать. Если у тебя есть какая-то мечта, иди к своей мечте. И она осуществится. Очень много есть историй, когда действительно ребята шли в свои мечты, они ее осуществляли, и это было действительно потрясающе. То есть надо определяться четко, что ты хочешь за жизнь, кем ты себя видишь, и не сворачивайся с этого пути. Уверен, что в любом случае все получится. При хорошем старании, при мотивации, возможности реализовать себя у нас, они очень большие. И они есть у каждого школьника нашей страны.
4: Как же синица в руках?
5: Знаете, мир меняется. Сейчас синица в руках, это хорошо, это очень важно. Но мы видим, как мир меняется. И мне бы очень хотелось, чтобы были действительно ребята, которые мечтают, которые ставят заоблачные цели и их достигают. Это тот двигатель, тот моторчик, который позволит нашей стране двигаться вперед и быть всегда на 2 шага впереди всех.
4: Поэтому будьте на 2 шага впереди всех. А вот сейчас такой вопрос. Ваша должность напрямую связана с интернационализацией образования. Сколько иностранных студентов сейчас учатся в БГУ и из каких стран к нам едут охотнее всего?
5: Ну, у нас более 5500 иностранцев обучается в Белорусском государственном университете. Если брать именно с точки зрения количества стран, около 50 стран обучается в Белорусском государственном университете. Конечно же, это в первую очередь те страны, с которыми у нас выстроены хорошие

0: устраиваются хорошие отношения. Как вы знаете, наш президент и был в этих странах, и благодаря его усилиям у нас выстроились очень хорошие отношения. Ну и, конечно же, к нам ребята из этих стран тоже сейчас едут на обучение.
1: Назовите самый сложный факультет БГУ для учебы, ну, на ваш личный взгляд.
0: О, это хороший вопрос. У каждого свои приоритеты. Понятное дело, могу сказать, у нас на всех, естественно, научных факультетах очень сложно учиться. Это факультет связан с математикой, физикой, химией, биологией. Там у нас очень интенсивные программы, там нам нужен очень хороший уровень мотивации, подготовки, чтобы не отстать, для того, чтобы получить качественные знания. И там времени на раскачку уже нету, на мой взгляд. Но, тем не менее, может сложиться впечатление, что у нас на других факультетах легко учиться. Это далеко не так. У нас на всех факультетах действительно очень классные профессионалы. Они являются ведущими учеными и практиками своей отрасли. Поэтому, знаете, каждому свое. Человеку, который привык работать с математикой и физикой, будет очень сложно учиться, допустим, на факультете международных отношений. И наоборот. Поэтому, наверное, у нас такого, чтобы легкого факультета, у нас, наверное, и нету. Вот. Везде нужна мотивация, везде нужны знания, и везде надо выкладываться по полной.
1: Оценки в школьном аттестате или реальные навыки? Что важнее для успешной карьеры сегодня?
0: Вы знаете, эти два показателя, наверное, они коррелируют между собой. Потому что отметки – это, может быть, не всегда показатель знаний. Сам мы знаем, что есть гении, которые, условно говоря, по математике получают десятки, а по языкам, например, очень сильно проседают. Но, с другой стороны, хорошие отметки – это не только показатель твоих умственных способностей, что ты умный или неумный, а это еще показатель старательности. Ведь человек, который получает золотую медаль, это он просто старательно все выполняет, очень ответственно. То есть это человек, который обладает определенными навыками с точки зрения ответственности. И это тоже очень радует. Ну и поэтому, я говорю, это два показателя, они очень идут очень рядом. Без качества образования, без реальных навыков не будет оценок. И всегда, когда человек действительно обладает какими-то навыками, любой учитель поставит ему хорошую отметку.
1: Ну и каким одним словом вы бы описали идеального студента БГУ 2026 года?
0: В первую очередь мотивированного, а во вторую очередь нацеленного на конкретный результат, чтобы применить свои навыки в реальном секторе экономики нашей страны. Ну и, конечно же, должен человек обладать высоким уровнем знаний и, наверное, патриотизма. Мы готовим не только хороших профессионалов, мы еще готовим патриотов нашей страны. Только симбиоз вот этих направлений позволяет нам смотреть с уверенностью в будущее.
1: Поступление – это всегда стресс, но главное помнить, что любой результат – это лишь начало большого пути. Желаем всем абитуриентам сделать правильный выбор и увидеть свою фамилию в списках зачисленных. Огромное спасибо за этот полезный разговор проректору по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктору Кочину. С вами был Влад Рудюков. Проводите время с толком на Радиус FM.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно ночью 16-18 со знаком плюс, днем 25-27. В Минске и Могилеве ночью от 16 до 18, днем 26-28 со знаком плюс. В Витебске и Гомеле ночью все те же 16-18 выше нуля, днем 27-29. А в Бресте ночью также от 16 до 18 градусов тепла, но днем 28-30. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Что ты?

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
4: Вау!
2: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Катя. Она работала на такой работе, где каждый день был маленькой катастрофой. Начальник кричал, коллеги спорили, проекты горели. Но она оставалась, потому что страшно уйти.
3: Страшно? Даже если это реально токсично?
2: Да, это страх неизвестного. Даже когда текущая ситуация неприятна, мозг боится потери привычного, рутины, знакомых лиц, хотя и неприятных, финансовой стабильности. Катя знала, что новые возможности могут быть лучше, но одновременно казалось, что любой шаг – это прыжок в пустоту.
3: То есть это не про лень, а про тревогу?
2: Именно. Феномен называется паралич выбора. Ситуация все плохо, но знакома, безопаснее, чем может быть хорошо, но неизвестно. И это почти физиологическая реакция. Стресс запускает защитный режим. Лучше остаться на месте.
3: И как перестать бояться?
2: Первое – маленькие шаги. Не нужно прыгать в новое мгновенно. Можно исследовать возможности постепенно. Разговоры, резюме, новые знакомства, мини-эксперименты. Второе – фиксировать реальные плюсы и минусы нынешнего положения. Часто мы накручиваем страхи, идеализируя прошлое. Третье – опираться на поддержку. Разговор с другом, коллегой, наставником помогает снизить тревогу.
3: То есть страхом перемен можно управлять, если разбить его на части?
2: Да, страшно думать о переменах, как о гигантском скачке. Когда разбиваешь на шаги, начинаешь видеть, да, я это могу. И тогда Катя постепенно поняла, иногда остаться в знакомом месте – это безопасно, но не спасение, а шаг в неизвестность – шанс на настоящую свободу.
3: Так что ужас не в переменах, а в привычке бояться.
2: Да, так, страх перемен естественен, но не он должен управлять жизнью. Ты можешь делать маленькие шаги, и постепенно неизвестность становится новым домом. И в этом доме все так, как тебе хочется. Ну, просто мечта, а не дом.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. В Беларуси предлагают упростить защиту персональных данных. На общественное обсуждение вынесен проект закона об изменении законов. Предлагается снизить административную нагрузку на организацию, усилить защиту данных при использовании видеонаблюдения и аудиозаписи, уточнить функции Национального центра защиты персональных данных. Свои замечания можно высказать на правовом форуме Беларуси по 22 июля. Период ненастного циклона Бернадет завершается. На смену идет антициклон Лорен, который разгонит облака и принесет солнечную погоду до 30 градусов. Однако на выходных синоптическая ситуация снова изменится. Атлантические фронты принесут дожди, грозы и порывистый ветер. Но температура останется на 1-4 градуса выше климатической нормы. До конца года МКАД и проспект Независимости в Минске переведут на светодиодное освещение. Планируют заменить больше 11 тысяч газоразрядных ламп. Это позволит сэкономить до 40% электроэнергии. Также разработали план архитектурной подсветки для 30 объектов у новых транспортных магистралей и третьей линии метро. Дополнительная иллюминация появится на нескольких улицах, площадях и в парках. Работы уже ведутся. Центральное командование США подтвердило военную операцию против Ирана. Удары нанесены по системам ПВО, радиолокационным станциям, ракетным установкам и судам. Цель – лишить Иран возможности атаковать торговые суда в Ормузском проливе. В ответ Иран обстрелял военные базы США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Пролив снова закрыт. Большинство друзей имеют мало общих черт характера. Это выяснили ученые США. Они опросили 369 дружеских пар и выяснили, что экстраверты дружат и с общительными, и с замкнутыми людьми. Единственное сходство – уровень открытости новому опыту. При этом друзья обычно переоценивают свою похожесть, но это не влияет на удовлетворенность дружбой. Противоположности притягиваются, и это подтверждается статистикой. И последнее. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и северный, при грозах порывистый. В Гродно ночью 16-18, со знаком плюс, днем 25-27. В Минске и Могилеве ночью также от 16 до 18 градусов тепла, а днем 26-28 со знаком плюс. В Витебске и Гомеле ночью все те же 16-18 выше нуля, днем 27-29 со знаком плюс. В Бресте ночью от 16 до 18 градусов тепла, а днем от 28 до 30 градусов. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: В дагестанском цирке клоун запоминает тех, кто не смеялся. Рано или поздно придется выйти.
1: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

лайфлайном. Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте

0: разработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты когда-нибудь задумывался о том, как было бы круто, чтобы все мысли могли сами записываться? Вот условно, идешь по дороге и вспоминаешь, что в 6 у тебя запись к врачу, в 8 надо забрать костюм из химчистки, а по пути домой надо обязательно зайти в магазин и точно ничего не забыть. Теперь такое возможно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
2: Это девайс Bluetooth-наушники Яндекс.Дропс. По сути, выглядят как обычные маленькие беспроводные наушники. Но вся их фишка в том, что в них встроен ИИ-ассистент. К Алисе AI можно обратиться прямо на ходу. В чате она даст полный ответ, а вот у тебя в наушниках прозвучит более лаконичный и краткий. Так ты сможешь получать ответы нейросети, не глядя в телефон или ноутбук. С ее помощью можно сохранять свои мысли, планы и идеи, а нейросеть превратит их в структурированные записи и напоминания. Особенно удобно будет узнавать состав продуктов или проверять акции магазина прямо в дороге. Вот представь, едешь с работы уставший и понимаешь, что что-то надо купить в магазине, вот задаешь вопрос Алисе, что я сегодня хотел купить, и она за тебя вспоминает, какую покупку ты хотел совершить. Яндекс.Дропс работают как полноценные наушники с шумоподавлением и голосовым управлением, звонками, музыкой и умным домом. Разработчики обещают, что шум на улице не помешает корректной работе и что и без интернета Яндекс.Дропс будут откликаться на команды. Наушники уже поступили на все белорусские маркетплейсы, цена такого удовольствия – 349 рублей. Лично мне было бы интересно такие опробовать, главное не потерять.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно ночью 16-18 со знаком плюс, днем 25-27. В Минске и Могилеве ночью от 16 до 18, днем 26-28 со знаком плюс. В Витебске и Гомеле ночью все те же 16-18 выше нуля, днем 27-29. А в Бресте ночью также от 16 до 18 градусов тепла, но днем 28-30. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Реклама. Хочешь умную колонку?
4: Да!
3: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла, а в Бресте 28-30. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла, а в Бресте 28-30. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel-

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Faithless.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла, а в Бресте 28-30. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungsta Feel Is London и Might Enterprise с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. В Гродно 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 26-28. В Витебске и Гомеле от 27 до 29 градусов тепла, а в Бресте 28-30. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.